0: выдержка из первого письма Павла христианам в Фессалонике.
1: «Братья, мы не хотим, чтобы вы оставались в неведении об усопших. Не горюйте о них, как остальные люди, у которых нет надежды. Ведь если мы верим, что Иисус умер и воскрес, то мы также верим, что Бог приведет на небеса к Иисусу тех, кто умер с верой в Него. Ведь мы говорим вам словами самого Господа, что мы, те из нас, кто останется в живых до прихода Господа, не опередим усопших. Потому что, когда раздастся слово повеления и голос архангела, когда прозвучит труба Божья и сам Господь сойдет с неба, то сначала воскреснут те, что умерли с верой во Христа, а потом уже и мы, живые, вместе с ними будем унесены на облаках встречать в воздухе Господа, и так мы с Господом будем всегда». Так вот, ободряйте друг друга этими словами.

0: Привет, друзья! Меня зовут Катя, и вы на Свободном радио. Жизнь – прекрасная штука, даже если в ней происходят не самые приятные в этот момент вещи. Пожалуйста, помните, что после грозы обязательно выглянет солнце. Давайте не просто выживать, а процветать. Бог радуется, когда мы живем, прославляя Его и благодаря. Так что слава Богу за этот день!
1: Новая музыка на Свободном радио.

0: Открытый микрофон. Кто ты и откуда?
1: Меня зовут Настя, и я из Зеленограда.
0: Почему ты поверила в Христа?
1: Насколько я себя помню, я всегда в него верила, потому что моя мама начала искать Бога, когда я была маленькая, и я как-то вместе с ней присоединилась к поискам.
0: Как вера помогает тебе в жизни?
1: С Христом жить гораздо проще. Всегда есть на кого положиться, на кого надеяться, кого просить о помощи, с кем вместе порадоваться и погрустить.
0: Твой любимый библейский стих?
1: Это первое послание Коринфянам, 13 глава. Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает. Ведь любовь – это самое главное.
0: Христианство – это свобода или ограничение?
1: Это о свободе посредством ограничений.
2: Свободное радио. Держим курс на вечное.

очень трудный для понимания, то вам не кажется. Вот что рассказывал об этом сам автор Константин Косичков. «Мы начали понимать, что творчество приходит от Бога, и стали писать более сложные тексты, основанные на притчах и символах. Мы наслаждались нахлынувшим творчеством, сами не всегда понимали, о чем поем, и просто доверяли Богу, веря, что Он ничего плохого нам не даст». Но давайте начнем сначала. Речь у нас сегодня пойдет о ярком и самобытном музыканте, который оставил глубокий след в истории христианской музыки. Костя Косичков был профессиональным музыкантом еще до покаяния. Он был солистом киевской группы «Республика». А после обращения с подачи пастора решил вернуться к музыкальному творчеству.

0: А все потому, что родились они, как вспоминал Костя, в атмосфере первой любви. Группа «Масада» родилась чуть позже. Забавно, что название, к которому многие уже просто привыкли, появилось из шутки звукорежиссера, к которому ребята пришли записывать свой первый альбом. Мол, вы как агенты «Масада», переманиваете молодежь в своей церкви. Смех смехом, а идея прижилась, только название решили чуть поменять, чтобы звучало мягче и лучше. А совпадение с названием древней крепости оказалось случайным.
1: Раз,

Первый альбом группы назывался «Сын человеческий». В нем уже звучит женский вокал, и он уже полон музыкальных экспериментов. Такой же логики придерживался и следующий альбом, с которого мы с вами сегодня и начали. Он вышел в 1998 и назывался «Доброе имя».

0: начале нулевых я заслушал эту кассету до дыр. И до сих пор в сердце ностальгически откликается «Доброе имя».
1: Доброе имя не даровал Господь. Когда ты взойдешь на высоты, оно укажет на кровь.
0: Сегодня и завтра.
1: Сегодня и завтра.
0: И, конечно же,

0: 2000-м группа завершает свое существование, а Костя Косичков отправляется в сольное плавание. Но смелые музыкальные и поэтические эксперименты Масады помнят и ценят до сих пор. А сегодня мы послушаем песню «Мечта». Как было написано на обложке кассеты, пела и смеялась Олечка Новицкая, пел и играл Костя Косичков.
1: Костя

вещание свободного радио важен каждый. Вместе мы несем свет Божьей любви. Присоединяйтесь к тем, кто поддерживает христианское радиослужение на свободное.медиа.

0: Макс Лукада. У нашего пребывания на земле есть лишь одна цель – избрать себе вечный дом. Во многих случаях вы можете позволить себе ошибаться. Вы можете ошибиться в выборе профессии, ошибиться городом или выбрать в этом городе не тот дом. Несмотря на все эти ошибки, у вас есть шанс выжить. Вы даже можете ошибиться в выборе мужа или жены и все равно выжить. Но есть выбор, который должен быть сделан правильно. Он касается того, где вы проведете вечность.
1: Свободное радио. В конце все будет хорошо.

0: Стих дня.
1: А надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Послание Римлянам, 5 глава, 5 стих.

0: Библейские чтения на каждый день.
1: Здравствуйте, с вами Олег Буд, пресвитер Церкви Ковчег. Мы продолжаем размышлять о надежде, которая не бросает в краску стыда всех, кто идет рядом с ней. Давайте прочитаем стих нашего дня. «А надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам». Послание к Римлянам, 5 глава, 5 стих. Надежда – последнее, что умирает в человеке. Дальше дороги нет, это максимум, что может позволить себе человек, идя по жизни со столь дорогой спутницей. Эта мысль звучала еще до прихода Христа на землю античными философами, в частности, по преданию из уст Диогена Синопского. Он с болью словно обращается к своей возлюбленной в последний раз. «Ты будешь со мной до конца, до смерти. Куда еще дальше? Но потом мы все равно с тобой должны расстаться, и я ничего с этим поделать не могу». Но как хорошо, что у нас есть Святое Евангелие, которое говорит о надежде, не только не умеющей стареть, но и не умирающей. Надежда не умирает, если она полагается на Бога. Так считал апостол Павел, о чем сам свидетельствует на фоне своих миссионерских будней. Но сами в себе имели приговор к смерти для того, чтобы надеяться не на самих себя, но на Бога, воскрешающего мертвых. 2 Коринфянам 1:9. Он как бы воспевает ей оду в ее честь. «Дорогая надежда, мы с тобой навсегда, и в жизни, и в смерти. Даже скажу тебе больше, за гробом ты не потеряешь своей актуальности, а напротив, позволишь мне взглянуть на того, кто способен вернуть нам наше дыхание». Павел продолжает. «Который избавил нас от столь близкой смерти и избавляет, и на которого надеемся, что еще избавит». 2 Коринфянам 1:10. Вы знаете, дорогие друзья, что он этим говорит? «Я видел надежду». И это была не маленькая веселая девочка со счесанными коленками. Я видел надежду, от которой до сих пор не могу отвести лица. Она поразила меня не своей внешностью, хотя бесспорно она красива, а мудростью, степенным характером, неторопливым умом и абсолютной невозмутимостью взгляда. Рядом с ней я чувствовал себя защищенным и уверенным. Она своим влиянием способна поднять все твое естество на небывалый для тебя уровень понимания. Видя ее, ты взрослеешь, глядя на нее, ты всегда видишь Бога. Апостол Павел имел эту надежду. Он ее знал, он ее не боялся. Он желал снова встретиться с ней, хотя она приходит во всей своей красе в самый трудный и, возможно, тяжелый момент жизни. Встретиться с ней – это значит никогда не познать стыда. Она не позволит нам споткнуться на радость нашим бестелесным врагам. Если посмотрим надежде в глаза, в них мы найдем Божье отражение, оно будет улыбаться нам. Нетрудно догадаться, что это хороший знак.
2: Всем привет, друзья! Меня зовут Андрей Стародубцев. Я музыкальный редактор «Свободного радио». А еще я работаю в сфере благотворительности уже много лет. И не понаслышке знаю, что быстрее всего средства на лечение собирают дети с диагнозами, которые можно победить одной операцией. Схема «Помог, спас» действительно выглядит просто и привлекательно. Совсем по-другому обстоят дела с болезнями, требующими постоянной или длительной многоэтапной борьбы. И подобная длительная борьба с финансовым недостатком – это то, что сопровождает «Свободное радио» с самого появления. И вместе с нашими слушателями мы продолжаем грести в нашей лодке по бурной реке жизненных обстоятельств. Сегодня я снова напоминаю о необходимости этой помощи. Зайдите на сайт donatefree.ru и узнайте о всех способах поддержки.

вместе с тобой я буду счастлив. Я буду счастлив в любви. Только с тобой горе, несчастье и все, что напрасно, сгорит. Я буду там, где цветет.

0: Несмотря ни на что, вопреки обстоятельствам, преодолевая себя.
1: Настроиться на истину. Я уже собирался спать, когда мне пришло тревожное сообщение о том, что сестра из нашей церкви попала в аварию и находится в коме. Мы с женой сразу же стали молиться о ее спасении, но уже через минуту пришло следующее сообщение о том, что она умерла. В тот момент у меня в голове закрутилось много мыслей. Я думал о том, что Бог не ответил на молитвы нашей церкви. Думал о том, что Он дает жизнь и вправе забрать ее тогда, когда посчитает нужным. Думал о том, что и я точно так же могу уйти очень внезапно для моих близких. На следующий день я объявлял о гибели этой девушки в церкви. Это было очень непросто. Когда умирает пожилой человек или тот, кто долго болел, мы воспринимаем его уход постепенно, готовимся к нему заранее. Когда смерть приходит так стремительно и неожиданно, она шокирует и вводит в оцепенение. Мы знаем, что каждый из нас когда-то уйдет. Но мысль о том, что это может произойти уже сегодня и даже сейчас, мы отодвигаем подальше. Оно и понятно. Невозможно жить в постоянном ожидании смерти. Тем не менее, каждые похороны — это напоминание для живых. Земная жизнь не бесконечна, и стоит ценить каждый ее миг. В суете, делах, проектах и постоянном ожидании чего-то мы не замечаем, как быстро шуршат листки календаря. Тем более, что никто не обещал нам здоровья и долгую жизнь. Пусть это звучит очень избито и банально, но не тратьте жизнь напрасно. Если сегодня вы можете подарить свою любовь и свое время тем, кто в вас нуждается, не откладывайте это на завтра. Если сейчас вы можете ободрить, наставить или помочь близкому, сделайте это. Позвоните, напишите, посетите, обнимите, скажите или помолчите, смейтесь или плачьте. Мы нуждаемся друг в друге. И когда вас не станет, кто-то будет очень скучать. Дайте ему то, что можете и должны уже сейчас.

0: Свободное радио.
1: Давай сломаем все острые стрелы о наши колени, выкинем копья, мечи, зароем поглубже в землю, ведь эту войну

0: Разлагаю оружие, этот бой не нужен мне. Ты прости, что я ранил тебя стрелами слов. Я искал справедливости, забывая о милости. Я сражался с тобой, когда надо вести было бой за любовь.
1: Ретро-музыка на свободном радио.

юности никто не верит пожилым людям, которые говорят, что жизнь пробегает очень быстро. А стоило бы, потому что они точно знают, о чем говорят. Но это невозможно, потому что сытый не поймет голодного. Берегите время, потому что жизнь дана нам для того, чтобы быть голосом, руками, ушами или плечом Бога на земле.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

0: Наталья Мелешко. Молитва благодарения. Господь мой Бог, благодарю Тебя, что не оставил в немощи, в падениях, но снова поднимал в пути, любя, и воскрешал опять меня из тления, и брал на руки нежные свои, меня простив, очистив, переплавив, и укреплял в надежде и любви, и на свои вершины снова ставил. За то, что верой душу озарял, являл защиту, милость и отраду, лавины бурь житейских усмирял, и часто бедам ставил ты преграду. Благодарю, Господь, я за судьбу, за силы свыше, помощь и отвагу, за труд, за исцеление, за борьбу, за то, что зло ты обращал во благо, за откровение Твоей любви, за радость и за все, что в жизни было. Прекрасный Боже, все межи мои, которыми рука Твоя водила.
1: Свободная ФМ. Твое радио.

«Хвалите Господа, ибо Господь благ». Час хвалы и поклонения на Свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе!

0: Авякиным.
1: Многие люди хотят иметь собственный бизнес. Но так ли это просто? Успех бизнеса зависит не только от выбора правильной ниши и бизнес-идеи, но и от множества других факторов. Во всем мире количество предприятий малого бизнеса, разорившихся в первые 3 года, значительно превышает количество выживших. В России эта ситуация одна из самых сложных. По данным финансовых аналитиков, в России в первый год существования разоряется до 90% новых бизнесов, и только 3% предприятий продолжают работать более 3 лет. В последние годы ситуация только ухудшилась. По данным ФНС, в 2018 году в России число зарегистрированных новых юридических лиц было почти в 2 раза меньше прекративших свою деятельность. Это общие цифры, но они отражают реальную картину. Самостоятельно построить успешный бизнес очень трудно. Много замыслов в человеческом сердце, но исполнится то, что решил Господь. Книга притчи Соломона, 19 глава, 21 стих.
2: Свободное радио. Свободное радио.

0: книге Евангелия от Иоанна.
1: «Говорю вам истинную правду. Если не будете есть плоть Сына Человеческого и не будете пить Его кровь, не получите жизни. Тот, кто ест Мою плоть и пьет Мою кровь, обрел вечную жизнь, и в последний день я воскрешу его. Плоть Моя — вот истинная пища, кровь Моя — истинное питье. Кто ест Мою плоть и пьет Мою кровь, тот во Мне живет, и Я в нем. И подобно тому, как Я, посланный живым Отцом, живу благодаря Отцу, так и тот, кто ест Меня, будет жить Мною. Вот хлеб, сошедший с небес. Он не таков, как хлеб, который ели отцы, они умерли. Но тот, кто ест этот хлеб, будет жить вечно».
2: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Наталья Мелешко. Из обломков любви вновь не выстроишь замок. На обломках любви не распустится сад. Берегите любовь, дар чудеснейший самый, словно время любовь не воротишь назад. Берегите любовь от греха и сомнений, от обиды и гнева, обмана и слез, от предательства зла, от несобственных мнений, от пустых обещаний и дерзких угроз. Берегите любовь, она раз лишь бывает, даже если она, как Везувий, сильна, и хотя в своей силе преграды не знает, все же это и нежность, и хрупкость сама. На обломках любви вновь не выстроишь замок, на обломках любви не распустится сад. Берегите любовь, дар чудеснейший самый, ведь ее, как и жизнь, не воротишь назад.
1: Приложение «Свободное радио» доступно в App Store и Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Библии мы очень часто встречаем призывы отбросить страх. По разным подсчетам, около 100 раз минимум. Трудно бороться со страхом повелением или советом просто перестать его испытывать, но Библия дает нам больше. Мы читаем о добром пастыре и защитнике, который заботится о нас. И наверняка мы переживали его заботу в жизни. Давайте же продолжим уповать на того, кто возлюбил нас настолько, что пролил кровь на кресте, чтобы спасти. Мы на Свободном радио учимся надеяться и не бояться. Вы с нами?
1: В любых обстоятельствах слушай «Свободное радио».

0: Новый час на свободном.
1: Время обнять близких.
2: 24 сентября церковь вспоминает память преподобного Силуана Афонского. Преподобный Силуан Афонский, известный в миру под именем Симеон, родился в 1866 году в семье крестьянина Ивана Антонова в Тамбовской губернии. Родители Симеона были очень набожны. Из детства он ежедневно бывал в храме, где постигал церковную грамоту и учился сосредоточенной молитве. В 19 лет юноша, возлюбив Господа всей душой, открыто пожелал удалиться в монастырь и принять постриг. Его стремление, однако, не встретило поддержки у отца, который настоял на том, чтобы сын сначала поступил на военную службу. Симеон повиновался воле отца. Благочестивое намерение вскоре оставило его, и он, подобно многим своим сверстникам, поддался соблазнам мира. Воинскую службу Симеон проходил в Санкт-Петербурге, где считался исполнительным воином, примерным в поведении, верным в отношениях с товарищами. Но однажды ему было видение, которое убедило его в необходимости оставить военную службу и последовать первоначальному желанию стать монахом. Симеон испросил молитв и благословения святого праведного Иоанна Кронштадтского, а после окончания службы в 1892 году отправился на святую гору Афон, где был принят послушником в русский Пантелеймонов монастырь в пору расцвета этой обители. Прожив 46 лет в обители с общежительным уставом, подвижник никогда не стремился к уходу в затвор, считая, что это лишь вспомогательное средство, а не цель христианской жизни. Здесь Силуан написал свои записки, опубликованные затем в 1952 году архимандритом Сафронием Сахаровым, которые оказали большое влияние на духовный путь многих людей и разошлись на цитаты. Книга архимандрита Сафрония о старце Силуане стала одной из самых популярных книг самиздата и центральных православных книг XX века. Она во многом способствовала канонизации Силуана, которая состоялась в 1987 году.
3: След в

0: Классики о вере.
1: Фёдор Михайлович Достоевский. Без веры в свою душу и ее бессмертие бытие человека неестественно, немыслимо и невыносимо.
2: Свободное радио. Всегда вместе.

Всем привет! На связи Андрей Стародубцев. Там работа, сям работа, беготня, рутина, что-то сломалось, а что-то надо обновить. А тут еще эти новости. Ну просто хоть волком вой. От всего этого чувствуешь, будто бы не хватает воздуха. И свободное радио помогает открыть форточку. Свежая прохлада нашего эфира помогает прийти в себя и настроиться на правильный лад. Об этом говорят многие слушатели, да и мы сами чувствуем то же самое. Так что мы с вами делаем нужное дело. Ведь ваши пожертвования помогают нам оставаться на плаву. Зайдите на сайт donatefree.ru и выберите удобный для вас способ поддержки.

0: несмотря ни на что, вопреки обстоятельствам, преодолевая себя.
1: Настроиться на истину. Когда мужчина и женщина впервые решают вступить в брак, они даже отдаленно не могут себе представить, на что они на самом деле идут. Даже те, кто настолько дисциплинированы, что отправляются на добрачное консультирование у священнослужителей или семейных психологов, в первые же месяцы нередко сталкиваются с разочарованием. Это нормально? Да, но что же делать? Когда проходит первая влюбленность и свадебная эйфория, новоиспеченные муж и жена вдруг понимают, что связали свою жизнь не с ангелом, а с обычным человеком. Какими бы хорошими людьми мы ни были, в глубине души каждый из нас довольно эгоистичен. И когда два эгоиста делят быт и испытания на двоих, обоим приходится несладко. И вот тут очень важно сразу занять верную позицию. Трудности взаимоотношений, конфликты и непонимания возникают в вашем браке не потому, что у вас что-то не так. Они возникают потому, что вы люди. Имея живые отношения, невозможно избежать волнения и шторма. Обоим супругам нужно сразу смириться с этим фактом и настроиться на длительную и трудоемкую работу над собой. Очень важным и не всегда простым элементом этой работы является искренний разговор. Открывать свои чувства, не превращая беседу в поток горькой критики – важнейший навык, который поможет сохранить ваш брак и сделать его уютным и комфортным для обоих. Вооружитесь терпением, искренностью, готовностью слушать друг друга и помогите друг другу прожить прекрасную и счастливую жизнь. Ну что, за работу!

0: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Любовь, которая назидает. Мы все имеем знания, но знание надмевает, а любовь назидает. Первое послание Коринфянам, 8 глава, 1 стих. В Коринфской церкви началось разделение. Некоторые имели строгие убеждения против того, чтобы есть мясо, которое приносилось в жертву идолам. Другие провозглашали свою свободу есть такое мясо, потому что, как они объясняли, идол — ничто. Те, кто имели свободу, смотрели свысока на тех, кто ее не имел, как на более недостойных. Всегда будут интеллектуальные зазнайки. Всегда есть те, кто чувствует себя интеллектуально выше других и насмехаются над ними за их невежественные предрассудки. Но пророк Исаия написал: «Мудрость твоя и знание твое, они сбили тебя с пути, и ты говорила в сердце твоем: я права, и никто, кроме меня». Говоря об этом, Павел предупреждал Коринфскую церковь, что знание надмевает. Нам сказано ходить в любви. Если мы в самом деле ходим в любви, то мы будем стараться назидать более слабого брата. Я не буду пытаться убедить его, что он не прав, и я не буду щеголять своей свободой перед ним, тем самым заставляя его притыкаться. Это опасно — толкать кого-то делать то, что противоречит его совести, спорить с ним о том, что ему нужно делать что-то, что с его точки зрения будет неправильно. А согрешая таким образом против братьев и уязвляя немощную совесть их, вы согрешаете против Христа. И потому, если пища соблазняет брата моего, не буду есть мясо вовек, чтобы не соблазнить моего брата. Первое послание Коринфянам, 8 глава, 12 и 13 стихи. Это хождение в любви. Не ходите, щеголяя своей свободой и таким образом уничтожая более слабого брата. Знание надмевает, но любовь назидает. Бог, помоги нам ходить в любви и назидать один другого в духовных вопросах, не пытаясь всегда доказать, что мы правы, но признавая, что не все чувствуют те же свободы, что и мы. В драгоценное имя Иисуса мы молимся. Аминь.
1: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Письма Павла христианам в Риме.
1: «Живите со всеми в мире, насколько это зависит от вас. Не мстите за себя, дорогие мои, оставьте место Божьему гневу. Ведь написано: «Отмщение мое, и я воздам», — говорит Господь. Наоборот, если твой враг голоден, накорми его, жаждет, напои его. Этим ты заставишь его гореть со стыда. Не дай злу победить себя, но побеждай зло добром».

каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На свободном радио.

0: их дня.
1: А надежда не постыжает. Потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Послание Римлянам, 5 глава, 5 стих.
0: Вы слушаете «Свободное радио».
2: «Свободное радио»
0: в ритме твоего сердца.

0: Библейские чтения на каждый день.
1: Здравствуйте, с вами Олег Буд, пресвитер Церкви Ковчег. Мы продолжаем размышлять о надежде, которая не бросает в краску стыда всех, кто идет рядом с ней. Давайте прочитаем стих нашего дня. «А надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам». Послание к Римлянам, 5 глава, 5 стих. Надежда – последнее, что умирает в человеке. Дальше дороги нет, это максимум, что может позволить себе человек, идя по жизни со столь дорогой спутницей. Эта мысль звучала еще до прихода Христа на землю античными философами, в частности, по преданию из уст Диогена Синопского. Он с болью словно обращается к своей возлюбленной в последний раз. «Ты будешь со мной до конца, до смерти. Куда еще дальше? Но потом мы все равно с тобой должны расстаться, и я ничего с этим поделать не могу». Но как хорошо, что у нас есть Святое Евангелие, которое говорит о надежде, не только не умеющей стареть, но и не умирающей. Надежда не умирает, если она полагается на Бога. Так считал апостол Павел, о чем сам свидетельствует на фоне своих миссионерских будней. Но сами в себе имели приговор к смерти для того, чтобы надеяться не на самих себя, но на Бога, воскрешающего мертвых. 2 Коринфянам 1:9. Он как бы воспевает ей оду в ее честь. «Дорогая надежда, мы с тобой навсегда, и в жизни, и в смерти. Даже скажу тебе больше, за гробом ты не потеряешь своей актуальности, а напротив, позволишь мне взглянуть на того, кто способен вернуть нам наше дыхание». Павел продолжает. «Который избавил нас от столь близкой смерти и избавляет, и на которого надеемся, что еще избавит». 2 Коринфянам 1:10. Знаете, дорогие друзья, что он этим говорит? «Я видел надежду». И это была не маленькая веселая девочка со счесанными коленками. Я видел надежду, от которой до сих пор не могу отвести лица. Она поразила меня не своей внешностью, хотя бесспорно она красива, а мудростью, степенным характером, неторопливым умом и абсолютной невозмутимостью взгляда. Рядом с ней я чувствовал себя защищенным и уверенным. Она своим влиянием способна поднять все твое естество на небывалый для тебя уровень понимания. Видя ее, ты взрослеешь. Глядя на нее, ты всегда видишь Бога. Апостол Павел имел эту надежду. Он ее знал, он ее не боялся. Он желал снова встретиться с ней, хотя она приходит во всей своей красе в самый трудный и, возможно, тяжелый момент жизни. Встретиться с ней – это значит никогда не познать стыда. Она не позволит нам споткнуться на радость нашим бестелесным врагам. Если посмотрим надежде в глаза, в них мы найдем Божье отражение, оно будет улыбаться нам. Нетрудно догадаться, что это хороший знак.
0: Твой новый день на свободном.

«Свободное» всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: радостная весть.
1: Выдержка из первого письма Иоанна.
2: Любимый, если совесть нас не обличает, мы не видаем страха перед лицом Божьим и получаем от Него все, о чем не попросим, потому что мы исполняем Его заповеди и делаем то, что Ему приятно. И вот Его заповедь — верить в Сына Его Иисуса Христа и любить друг друга, как Он повелел нам. Те, кто исполняет Его заповеди, живут в Нем, а Он — в них.

плотности. Это неплохая защита от выгорания. Помните, чтобы быть эффективным не только в работе, но и в отношениях с другими людьми, сначала нужно позаботиться о себе.

Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения в эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

0: письма Павла христианам в Риме.
1: Не тот иудей, кто таков по внешнему виду, и не тот, у которого на теле внешнее обрезание. Нет. Настоящий иудей — тот, кто таков внутри, у кого обрезание в сердце, а это дело духа, не буквы. Ему похвала не от людей, а от Бога.
2: Новая музыка на свободном радио.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

0: Жемчужины архива нашего радио.
1: Вам доводилось беседовать с человеком, который только и говорит, что о своих недостатках и изъянах? Вы слушаете очередную передачу доктора Джеймса Добсона из цикла «В фокусе семья». Характерной особенностью человека, страдающего комплексом неполноценности, является его страсть немедленно завести разговор и говорить о своих недостатках, как только он найдет благодарных слушателей. Тучный человек неизбежно будет извиняться перед вами, заказав очередную порцию фруктового мороженого. Он полагает, что выражает ваши мысли. «Да, я и так толстый», — говорит он, черпая ложкой ягоды вишни и фруктовый сироп. Подобное самоуничижение – вполне распространенное явление. Послушайте сами себя в течение нескольких недель. Вы будете поражены тем, как часто вы сетуете друзьям на свои недостатки. Что может быть глупее того, что мы стремимся показать себя другим не такими, какие мы есть на самом деле? Когда вы что-то там бормочете о своих грехах, у другого человека неизбежно формируется определенное мнение о вас. И более того, облекая свои грустные мысли и чувства в слова, вы закрепляете их в собственном сознании. Так мысль становится реальностью. Конечно, если вам не терпится бичевать себя в присутствии других, на здоровье – это ваше дело. Но прививать подобные привычки своим детям не надо. Постоянное самоуничижение неразумно. Покажите ребенку, что есть большая разница между умением признать свою вину и тем, что безумолку твердить о своих печальных недостатках. Вы прослушали очередную передачу из цикла «В фокусе семья».

0: Новый час на свободном.
1: Время светить.
2: Час хвалы и поклонения на свободном радио. Come on, we do.

0: Стих дня.
1: А надежда не постыжает. Потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Послание Римлянам, 5 глава, 5 стих.
2: Свободное радио. Жизнь в каждом звуке.

0: Библейские чтения на каждый день.
1: Здравствуйте, с вами Олег Буд, пресвитер церкви Ковчег. Мы продолжаем размышлять о надежде, которая не бросает в краску стыда всех, кто идет рядом с ней. Давайте прочитаем стих нашего дня. «А надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам». Послание к Римлянам, 5 глава, 5 стих. Надежда – последняя, что умирает в человеке. Дальше дороги нет, это максимум, что может позволить себе человек, идя по жизни со столь дорогой спутницей. Эта мысль звучала еще до прихода Христа на землю античными философами, в частности, по преданию из уст Диогена Синопского. Он с болью словно обращается к своей возлюбленной в последний раз. «Ты будешь со мной до конца, до смерти. Куда еще дальше? Но потом мы все равно с тобой должны расстаться, и я ничего с этим поделать не могу». Но как хорошо, что у нас есть Святое Евангелие, которое говорит о надежде, не только не умеющей стареть, но и не умирающей. Надежда не умирает, если она полагается на Бога. Так считал апостол Павел. О чем сам свидетельствует на фоне своих миссионерских будней. Но сами в себе имели приговор к смерти для того, чтобы надеяться не на самих себя, но на Бога, воскрешающего мертвых. 2 Коринфянам 1:9. Он как бы воспевает ей оду в ее честь. «Дорогая надежда, мы с тобой навсегда, и в жизни, и в смерти. Даже скажу тебе больше, за гробом ты не потеряешь своей актуальности, а напротив, позволишь мне взглянуть на того, кто способен вернуть нам наше дыхание». Павел продолжает. «Который избавил нас от столь близкой смерти и избавляет, и на которого надеемся, что еще избавит». 2 Коринфянам 1:10. Знаете, дорогие друзья, что он этим говорит? «Я видел надежду». И это была не маленькая веселая девочка со счесанными коленками. Я видел надежду, от которой до сих пор не могу отвести лица. Она поразила меня не своей внешностью, хотя бесспорно она красива, а мудростью, степенным характером, неторопливым умом и абсолютной невозмутимостью взгляда. Рядом с ней я чувствовал себя защищенным и уверенным. Она своим влиянием способна поднять все твое естество на небывалый для тебя уровень понимания. Видя ее, ты взрослеешь. Глядя на нее, ты всегда видишь Бога. Апостол Павел имел эту надежду. Он ее знал, он ее не боялся. Он желал снова встретиться с ней, хотя она приходит во всей своей красе в самый трудный и, возможно, тяжелый момент жизни. Встретиться с ней — это значит никогда не познать стыда. Она не позволит нам спасаться.

замкнуться на радость нашим бестелесным врагам. Если посмотрим надежде в глаза, в них мы найдем Божье отражение, оно будет улыбаться нам. Нетрудно догадаться, что это

27-й псалом. «К Тебе я взываю, Господи, скала моя, не будь ко мне равнодушен. Если Ты будешь хранить молчание, я уподоблюсь тем, кто нисходит в пропасть. Услышь голос моих молений, когда я взываю к Тебе о помощи, когда я поднимаю руки к святому святых в храме Твоем. Не губи меня с нечестивыми, с теми, кто творит зло, кто с ближним говорит радушно, а в сердце своем питает ненависть. Воздай им по их делам, по их злым поступкам. Воздай им за то, что их руки сделали, дай им то, что они заслужили. За то, что они безразличны к делам Господним, к тому, что сделали Его руки, Он разрушит их и впредь не восстановит. Благословен Господь, ведь Он услышал голос моих молений. Господь — моя скала и щит, сердце мое на Него надеется. Он мне помог, и сердце мое ликует. Песней моей я Его буду славить. Господь — это сила Его народа, крепость спасения для Его помазанника. Спаси свой народ и удел свой благослови. Будь их пастырем и веди их вовеки».

смотрите, не презирайте ни одного из простых и малых. Верно вам говорю, их ангелы всегда стоят рядом с моим небесным Отцом. Как вы считаете, если есть у человека 100 овец, и одна из них заблудилась, разве не оставит он 99 в горах и не пойдет искать заблудившуюся? А когда найдет, верно вам говорю, будет радоваться ей больше, чем 99 не заблудившимся. Так и ваш Небесный Отец, Он не хочет, чтобы погиб хоть один из самых малых.

0: письма Павла христианам в Ефесе.
1: И последнее. Укрепляйте себя в единении с Господом, Его мощью и силой. Наденьте Божьи доспехи, тогда вы сможете устоять перед кознями дьявола. Потому что мы ведем бой не с людьми из плоти и крови, а с началами, с властями, со вселенскими повелителями этого мира тьмы, с духовными силами зла в небесном мире. И поэтому наденьте Божьи доспехи, чтобы у вас хватило сил противостоять им в черный день и выстоять, все преодолев. Так стойте неколебимо, опоясав себя истиной и облегшись в панцирь праведности. Пусть обувью вашей будет готовность нести радостную весть о мире. И кроме того, крепко держите в руках щит веры, им вы погасите все раскаленные стрелы злодея. Возьмите еще шлем спасения и меч Духа, то есть Слово Бога.
2: Вдохновляй. Свободное радио.

0: новый час на свободном.
1: Время идти вперед и не сдаваться.
2: 24 сентября церковь вспоминает память преподобного Силуана Афонского. Преподобный Силуан Афонский, известный в миру под именем Симеон, родился в 1866 году в семье крестьянина Ивана Антонова в Тамбовской губернии. Родители Симеона были очень набожны. Из детства он ежедневно бывал в храме, где постигал церковную грамоту и учился сосредоточенной молитве. В 19 лет юноша, возлюбив Господа всей душой, открыто пожелал удалиться в монастырь и принять постриг. Его стремление, однако, не встретило поддержки у отца, который настоял на том, чтобы сын сначала поступил на военную службу. Симеон повиновался воле отца. Благочестивое намерение вскоре оставило его, и он, подобно многим своим сверстникам, поддался соблазнам мира. Воинскую службу Симеон проходил в Санкт-Петербурге, где считался исполнительным воином, примерным в поведении, верным в отношениях с товарищами. Но однажды ему было видение, которое убедило его в необходимости оставить военную службу и последовать первоначальному желанию стать монахом. Симеон испросил молитв и благословения святого праведного Иоанна Кронштадтского, а после окончания службы в 1892 году отправился на святую гору Афон, где был принят послушником в русский Пантелеймонов монастырь в пору расцвета этой обители. Прожив 46 лет в обители с общежительным уставом, подвижник никогда не стремился к уходу в затвор, считая, что это лишь вспомогательное средство, а не цель христианской жизни. Здесь Силуан написал свои записки, опубликованные затем в 1952 году архимандритом Сафронием Сахаровым, которые оказали большое влияние на духовный путь многих людей и разошлись на цитаты. Книга архимандрита Сафрония о старце Силуане стала одной из самых популярных книг самиздата и центральных православных книг XX века. Она во многом способствовала канонизации Силуана, которая состоялась в 1987 году.
3: След в

0: золотые библейские стихи.
1: Они же сказали: веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь твой дом. Книга Деяния, 16 глава, 31 стих.
0: Глоток живой воды.
2: Свободное радио. Правильный выбор.

0: Знаете ли, в наших дождливых широтах мы все немного плювиофилы. Обещайте, что спросите сегодня у коллег, кто такие плювиофилы. Спросите, отчего бы и не блеснуть интеллектом при случае. Человек, который любит дождь во всех его проявлениях. Запах мокрых улиц, звук капель по крыше, дорожки на стекле, влажный воздух, серое низкое небо. То, от чего у вас, в общем-то, тоска. А кто-то находит в этом наслаждение и успокоение души. Плювиофилы – это те, кто любят дождь. Так что вот вам повод блеснуть интеллектом и не благодарите. Здесь Наташа Романцова. Всем привет!
1: Новая музыка на свободном радио.

0: Поверхностное знание удаляет от Бога. Глубокое знание приводит к Богу. Английский философ, историк и политик Фрэнсис Бэкон.
1: В новый день со свободным радио.

0: Притчи Соломона.
1: Освобождай ведомых на смерть безвинно, бредущих на убой спасай. Вот ты говоришь: ой, мы об этом не знали. Но разве взвешивающий сердца не поймет? Разве хранящий твою жизнь не узнает? И разве он не воздаст каждому по делам?

оставляя в памяти шлейф на поверхности моего сердца. Вспышка света, яркие слайды, теплое эхо далекого детства. Все это так далеко.

Друзья, всем привет! Это Андрей Стародубцев. Настоящий христианин не будет в тренде нигде и никогда. Это нам обещал сам Иисус. Мы не вписываемся. Нас в лучшем случае со снисхождением обходят стороной, а в худшем гонят или убивают. Потому что логика Царства Небес раздражает, а Евангелие призывает нас отбросить все прежнее и начать заново. Это не всем понравится. И именно поэтому мы с вами нужны друг другу. Нам нужна поддержка, ощущение, что мы не одиноки, ободрение и наставление, вдохновение и просто слова любви. И «Свободное радио» стоит на этом уже много лет. Поддержите нашу команду. Зайдите на сайт donatefree.ru и выберите удобный для вас способ.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

0: Слово ободрения от служителей церкви. Что говорит пастор Александр Худяков?
1: Сегодня хотел поразмышлять о воле Божьей. Хочу зачитать Евангелие от Матфея, 7 главу, с 21 стиха. «Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца моего Небесного. Многие скажут мне в тот день, Господи, Господи, не о Твоей воле имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им, я никогда не знал вас. Отойдите от меня, делающие беззаконие». Как страшно услышать эти слова. Но что же нам сделать, чтобы эти слова, они не были обращены к нам? Но чтобы Бог нам сказал: верный и добрый раб. Номер один. Желание Бога – это то, чтобы мы освящались. Написано: воля Божья – наше освящение. Нам нужно освящаться. Как мы это можем сделать? Когда мы вникаем в это слово, применяем свою жизнь. Когда мы каемся, просим прощения. И следующее. В Евангелии от Марка Иисус Христос сказал, и сказал им: идите по всему миру и проповедуйте Евангелие. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. А кто не будет веровать, осужден будет. И следующее. Воля, желание Божье – это то, чтобы мы проповедовали Евангелие. Итак, чтобы нам не оказаться в числе этих людей, которые услышат эти страшные слова, что он их не знает, нам нужно знать его волю, и нам нужно ее исполнять. И воля Божья – это наше освящение, и воля Божья, чтобы мы проповедовали Евангелие. Пусть Бог благословит вас.

песке. Зачем тебе жить в суете? Если хочешь жить со смыслом, словам Христа внимай.

тихо, так тебе вас зову. Прости за все, где я был слаб, лишь только шанс все изменить. Я жить по-новому хочу, когда рассеется туман. Останусь лишь среди людей, но мне не нужен их обман. Теперь хочу я быть другим.

0: Стих дня.
1: А надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Послание Римлянам, 5 глава, 5 стих.
2: Свободное радио. Свет всегда побеждает тьму.

0: Библейские чтения на каждый день.
1: Здравствуйте, с вами Олег Буд, пресвитер церкви Ковчег. Мы продолжаем размышлять о надежде, которая не бросает в краску стыда всех, кто идет рядом с ней. Давайте прочитаем стих нашего дня. «А надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наш Духом Святым, данным нам». Послание к Римлянам, 5 глава, 5 стих. Надежда – последняя, что умирает в человеке. Дальше дороги нет, это максимум, что может позволить себе человек, идя по жизни со столь дорогой спутницей. Эта мысль звучала еще до прихода Христа на землю античными философами, в частности, по преданию из уст Диогена Синопского. Он с болью словно обращается к своей возлюбленной в последний раз. «Ты будешь со мной до конца, до смерти. Куда еще дальше? Но потом мы все равно с тобой должны расстаться, и я ничего с этим поделать не могу». Но как хорошо, что у нас есть Святое Евангелие, которое говорит о надежде, не только не умеющей стареть, но и не умирающей. Надежда не умирает, если она полагается на Бога. Так считал апостол Павел. О чем сам свидетельствует на фоне своих миссионерских будней. Но сами в себе имели приговор к смерти для того, чтобы надеяться не на самих себя, но на Бога, воскрешающего мертвых. 2 Коринфянам 1:9. Он как бы воспевает ей оду в ее честь. «Дорогая Надежда, мы с тобой навсегда, и в жизни, и в смерти. Даже скажу тебе больше, за гробом ты не потеряешь своей актуальности, а напротив, позволишь мне взглянуть на того, кто способен вернуть нам наше дыхание». Павел продолжает. «Который избавил нас от столь близкой смерти и избавляет, и на которого надеемся, что еще избавит». 2 Коринфянам 1:10. Вы знаете, дорогие друзья, что он этим говорит. «Я видел надежду». И это была не маленькая веселая девочка со счесанными коленками. Я видел надежду, от которой до сих пор не могу отвести лица. Она поразила меня не своей внешностью, хотя бесспорно она красива, а мудростью, степенным характером, неторопливым умом и абсолютной невозмутимостью взгляда. Рядом с ней я чувствовал себя защищенным и уверенным. Она своим влиянием способна поднять все твое естество на небывалый для тебя уровень понимания. Видя ее, ты взрослеешь, глядя на нее, ты всегда видишь Бога. Апостол Павел имел эту надежду. Он ее знал, он ее не боялся. Он желал снова встретиться с ней, хотя она приходит во всей своей красе в самый трудный и, возможно, тяжелый момент жизни. Встретиться с ней – это значит никогда не познать стыда. Она не позволит нам споткнуться на радость нашим бестелесным врагам. Если посмотрим надежде в глаза, в них мы найдем Божье отражение, оно будет улыбаться нам. Нетрудно догадаться, что это хороший знак.

Приветствую вас, друзья, на волнах свободного. Сегодняшний день уже принес свои обстоятельства. Надеюсь, все эти обстоятельства вам по плечу. В любом случае, всем хорошего настроения и желаю смотреть на эту жизнь широко раскрытыми глазами, чтобы не упустить того факта, что жизнь-то она вот здесь и сейчас. Всем смелым жить сегодня отдельный привет. Меня зовут Наташа Романцова. Напоминаю, что раз мы с вами на свободном, значит, в вашем распоряжении хорошие песни, те самые, от которых на сердце светло, и интересные рубрики, те самые, от которых растет душа.

0: Лиза Лукашина. Вырывается сомнение стаи диких серых птиц. Почему твое решение пламенее весны зорниц? Я пишу письмо в двух строках. Адрес рай, другой конец. Гаснет свет в стеклянных окнах, зажигая свет сердец. Почта в небесах не дремлет, и спасение всем ответ. Пусть душа лишь Богу внемлет, в этом счастье весь секрет.
1: Держим курс на вечное. Свободное радио.

0: Так, поработаем.
1: Простите?
2: Ты что тут делаешь?
1: Похоже, какая-то ошибка произошла. Я думала, что она...
2: Постой, ты что, видишь меня?
1: Разумеется, вижу. Ангелы видят ангелов.
2: Ты что, тоже ангел?
1: Да. И согласно распределению, Ксения назначена под мою опеку. Вот, видишь?
2: Ничего не понимаю, что за чушь?
1: Ну, получается, у Ксении уже есть ангел-хранитель. Ты же ангел, так?
2: Разумеется, ангел. Кто еще-то? Неужели они опять там все напутали, а?
1: Что случилось? Объясни.
2: Что-что? Опять назначили двух ангелов на одного человека.
1: Да ты что говоришь? Там не могли ошибиться.
2: Я вижу, ты новенькая в этом деле.
1: Вообще-то да. Я пела в хоре, но меня перераспределили, и вот Ксения мой первый человек.
2: Слушай, я опекаю Ксению с тех пор, как она стала христианкой. Давай-ка, пойди и скажи им, чтобы они проверили, какая там ошибка.
1: Хорошо.
2: Торопись, какого-то беднягу, наверное, сейчас никто не охраняет.
1: Да-да, я набежала. А, кстати, как тебя зовут?
2: Меня? А зачем тебе?
1: Наверняка меня спросят, кто охраняет Ксению.
2: Да не волнуйся, у них в списке есть мое имя. Давай, торопись.
1: Не хочу показаться занудой, но ведь если меня по ошибке назначили на твое место, твое имя могли стереть из списка, все-таки как тебя зовут?
2: Ангел.
1: Ангел?
2: Да, ангел, да беги же ты скорее!
1: Какое интересное у тебя имя. Ну что ж, ангел, будем знакомы.
2: Время!
1: Бегу. Кстати, ангел. А когда ты был назначен Ксении?
2: Но зачем это тебе?
1: Ну, вдруг они не смогут найти твое имя в списке. Тогда можно будет подать и проверить.
2: Ксения поверила в Иису. Ксения стала верующей в 2001 году. С тех пор я ее охраняю.
1: Странно. У меня тут написано, что она только что уверовала в Иисуса. Господа нашего. Что с тобой?
2: Все нормально. Аллергия.
1: Может, я еще не такая опытная? Но что я точно знаю, так это то, что никакой аллергии у ангелов не бывает. Это что, шутка? Так с новенькими поступают, да?
2: У нас тут над новенькими принято подшучивать. Беги же!
1: Бегу.
2: Ну давай, шуруй.
1: А почему ты стал задыхаться после того, как я сказала Иисус? Вот, опять задыхаешься.
2: Не задыхаюсь.
1: Задыхаешься же.
2: Не задыхаюсь.
1: Иисус.
2: Хватит. Тебе пора. Уходи.
1: Ты не ангел света.
0: Ну что же, сестра. Похоже, я тебя недооценил.
1: Я тебе не сестра. Отойди от нее.
0: Полегче. Я же ей ничего плохого не сделал.
1: Убирайся вон.
0: Убирайся сама, она моя.
1: Я повелеваю тебе именем Иисуса.
2: Это нечестно. Давай договоримся.
1: Мне повторить?
2: Ненавижу.

0: радостная весть.
1: Выдержка из первого письма Павла христианам в Фессалонике.
2: И все же, братья, просим вас любить друг друга еще сильнее и более всего стремиться к тихой и мирной жизни. Пусть каждый из вас занимается своим делом и зарабатывает на жизнь собственными руками, как мы вам и раньше велели, чтобы и посторонние вас уважали, и вы ни в чем не знали нужды.
3: Новая музыка на свободном радио.

0: ученые о Боге.
1: Распространено мнение, что наука опровергает факт существования Бога. А что говорят сами ученые? Фридрих Энгельс. Историк, экономист, один из основоположников марксизма, друг, единомышленник и соавтор Карла Маркса. Автор легендарной работы «Происхождение семьи, частной собственности и государства». Вот что он в 1842 году написал в статье «Шеллинг. Философ во Христе». «Все враги Бога ныне соединяются и нападают на верующих со всевозможным оружием. Равнодушные, которые предаются светским удовольствиям и для которых слишком скучно было слушать о Христе, объединяются теперь терзаемой совестью с атеистическими мирскими мудрецами и хотят посредством их учения заглушить угрызения совести». С другой стороны, эти последние открыто отрицают все то, чего нельзя видеть глазами – Бога и всякое загробное существование. И тогда, само собой разумеется, что они всего выше ставят этот мир с его плотскими наслаждениями, с обжорством, пьянством и развратом. Это худшие язычники, которые ожесточились и сами довели себя до упорного отрицания Евангелия. Это открытая и явная вражда противников Христа. Но те, у кого есть глаза для того, чтобы видеть, пусть видят и не ослепляются, потому что теперь не время для сна и оговорок, когда знамения времени свидетельствуют так ясно, когда следует обращать на них внимание и вникать в смысл пророчеств, которые не напрасно даны нам. С обдуманным богохульством они проповедуют свои сатанинские учения, увлекая за собой бедную молодежь, чтобы ввергнуть ее в глубочайшую бездну ада и смерти. Искушение неслыханным образом усилилось, и невозможно, чтобы Господь допускал это без особого намерения. Мы должны раскрыть свои глаза и посмотреть вокруг. Время грозное, и следует бодрствовать и молиться, чтобы мы не впали в искушение, и чтобы Господь, который придет как тать в ночи, не застал нас спящими.
2: Свободное радио рядом.

0: любых обстоятельствах слушай «Свободное радио».
1: Привет, друзья!
2: Мы группа «Not an Idol». Вы слушаете «Свободное радио».
3: Словно

0: Несмотря ни на что, вопреки обстоятельствам, преодолевая себя.
1: Настроиться на истину. В современном мире существует целый культ служения идолу финансовой состоятельности и независимости, этакому истукану успеха. И правда, на первый взгляд кажется, что богатство и популярность дают желаемую свободу. Свободу покупать то, что хочешь, или заниматься тем, что будет радовать. Но это только на поверхности. Звезда телеэкрана или Ютуба совсем не так свободна, как может показаться на первый взгляд. Она скована многолетним контрактом и находится под колоссальным давлением своего образа, ожиданий фанатов и строгого взгляда продюсера. Успешный бизнесмен находится в крайне уязвимом положении, будучи зависимым от состояния экономики и настроений кредиторов. Ну а главы преступных сообществ и вовсе живут в постоянном страхе за свою жизнь, ведь даже если их минует справедливое наказание, то рано или поздно убьет кто-то, находящийся рядом. Поэтому независимость – штука иллюзорная, а служение ее идолу требует жертв. Не обманывайтесь. Ничего с момента Нагорной проповеди не изменилось. Моль все так же ест дорогие ткани, ржавчина все так же истребляет металлы, а воры все так же крадут. Лучше вкладывайте в вечное, и вы увидите, что только это дает настоящую свободу и независимость. Без обмана.

Говорят, что дурные сообщества развращают добрые нравы. И правильно говорят, так оно и есть. Но как насчет того, какое влияние на ближнего оказываете вы? Какой пример показываете? К чему подталкиваете? Ведь наверняка есть кто-то, кто на вас равняется, хотя прямо об этом вряд ли скажет. Помните, что на вас лежит ответственность не только за вашу жизнь и душу, но и за жизнь и душу близких. Чью-то больше, а чью-то меньше. Ну, и совсем на поверхности. Не переходите дорогу в неположенном месте. Это может увидеть и запомнить ребенок, который не так внимателен и ловок, как вы.

0: Псалом 89, 12 стих. «Господи, научи нас так счислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое». Господи Иисусе Христе, смертью смерть поправший, мы молим Тебя, прибудь утешением Твоим и благодатью среди нас в этот тяжелый час. Даруй нам уверенность в том, что смерть не имеет власти над нами, что мы в Твоей власти, как в смерти, так и в жизни. Направь взоры наши на крест Твой, дабы мы познали силу Твоего воскресения и при смерти нашей ощутили присутствие Твое, ибо Ты живешь и царствуешь во веки веков. Аминь.
1: Вы слушаете «Свободное радио».

0: подумать.
1: Можно ли совмещать веру и суеверие? Нет. Таков наш Бог. Ревнитель. Либо ты веришь в черного кота, в сон после обеда, в разбившуюся чашку, либо ты веришь в Бога. И невозможно соединить веру в Бога с суевериями, потому что одно отрицает другое в принципе. Либо человек во всех путях своей жизни надеется на Бога, или на силу различных магических обрядов. И надо отдавать себе взрослый в этом отчет. Это вещи несовместимые. Я искренне надеюсь, что наша аудитория уже давным-давно избавилась от предрассудков, суеверий и примет. Но даже если вы еще работаете над этим, смелости вам, друзья, и просто начинайте проверять на практике. Когда ты живешь с Богом, никакие другие правила с тобой просто не работают. И ура, и спасибо большое на этом.
0: Вы подумали? А мы сказали...

0: Вредные советы для тех, кто хочет быстро и эффективно завести свою духовную жизнь в тупик.
1: Если тебе вдруг стало известно о каком-нибудь грехе в жизни кого-то из членов церкви, обязательно скажи на молитвенной группе, что хочешь помолиться об этом. А если присутствующие не знают подробностей, сначала сделай вид, что не хочешь об этом говорить, но через пару секунд расскажи как можно больше. Наверняка это всем интересно, и молитва о грешнике будет еще мощнее.
0: Поздравляем! Теперь вы на шаг ближе к духовному коллапсу.

0: письма Павла христианам в Ефесе.
1: Так следите внимательно за своим поведением. Ведите себя не как люди, у которых нет ума, а как люди разумны. Старайтесь хорошо использовать свое время, потому что дни теперь окаянны. Поэтому не будьте бестолковыми, но умейте понимать, в чем воля Господа.

«Хвалите Господа, ибо Господь благ». Час хвалы и поклонения на Свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе.

Как-то раз мне сказали, что я мог просто выдумать свою веру и своего Бога. Конечно же, я знаю, что это не так, но даже если и закралось во мне на мгновение сомнение, оно тут же сдалось перед страхом утратить веру. Потому что вера — это мой воздух. Я не могу себе представить, как прожить хотя бы миг, если нет Бога. Если я всего лишь случайный кусочек материи в мире случайностей без Творца и Небесного Отца. Как говорил Квакль-бродяк из книги «Серебряное кресло» Клайва Льюиса, даже если мы все это выдумали, наша выдумка куда лучше невыдуманного мира.

Всем привет! Это Андрей Стародубцев. Что бы вы ни делали и где бы вы ни находились, свободное радио всегда рядом. Мы бережно отобрали для вас лучшую христианскую музыку и регулярно добавляем новинки. Записали короткие и емкие подкасты о самом важном, читаем и разбираем Библию и обсуждаем жизненно важное и насущное. Гиппократ говорил, что мы — это то, что мы едим, и мы верим, что регулярное и здравое духовное питание жизненно необходимо каждому человеку. Поэтому приятного аппетита! А поддержать свободное радио очень просто. Зайдите на сайт donatefree.ru и выберите удобный для вас способ.

0: Новый час на свободном.
1: Время довериться Богу. 24 сентября церковь вспоминает память преподобного Силуана Афонского. Преподобный Силуан Афонский, известный в миру под именем Симеон, родился в 1866 году в семье крестьянина Ивана Антонова в Тамбовской губернии. Родители Симеона были очень набожны. Из детства он ежедневно бывал в храме, где постигал церковную грамоту и учился сосредоточенной молитве. В 19 лет юноша, возлюбив Господа всей душой, открыто пожелал удалиться в монастырь и принять постриг. Его стремление, однако, не встретило поддержки у отца, который настоял на том, чтобы сын сначала поступил на военную службу. Симеон повиновался воле отца. Благочестивое намерение вскоре оставило его, и он, подобно многим своим сверстникам, поддался соблазнам мира. Воинскую службу Симеон проходил в Санкт-Петербурге, где считался исполнительным воином, примерным в поведении, верным в отношениях с товарищами. Но однажды ему было видение, которое убедило его в необходимости оставить военную службу и последовать первоначальному желанию стать монахом. Симеон испросил молитв и благословения святого праведного Иоанна Кронштадтского, а после окончания службы в 1892 году отправился на святую гору Афон, где был принят послушником в русский Пантелеймонов монастырь в пору расцвета этой обители. Прожив 46 лет в обители с общежительным уставом, подвижник никогда не стремился к уходу в затвор, считая, что это лишь вспомогательное средство, а не цель христианской жизни. Здесь Силуан написал свои записки, опубликованные затем в 1952 году архимандритом Сафронием Сахаровым, которые оказали большое влияние на духовный путь многих людей и разошлись на цитаты. Книга архимандрита Сафрония о старце Силуане стала одной из самых популярных книг самиздата и центральных православных книг XX века. Она во многом способствовала канонизации Силуана, которая состоялась в 1987 году.
2: След в истории.

все бока испробовал. Все без толку, верчусь и не могу уснуть. Не нахожу места, полки не под цвет. Крыло замятое, ремонт никак не закончу. Это мой ежедневный фронт. Лошадиными порциями, пачками эмоций. Я будто сам собой покусан и покоцан. Мелочная суета, жадно съедает все внутри. Порой отпускает, и я говорю себе: смотри, все у тебя хорошо, все, что

0: случае у кого хватило ума звонить? Катя! Катя, возьми трубку, тебя наверняка!
1: Алло?
0: Угу. Звонить.
1: Привет.
0: Два часа.
1: Да нет, нет, ничего. Да нет, я же сказала, что ты можешь звонить в любое время.
0: Можешь звонить в любое время. А
1: да
0: что,
1: нет,
0: я?
1: Нет, все правда, все хорошо. Хочешь приехать?
0: Приехать?
1: Давай-ка
0: лучше
1: где-нибудь на нейтральной территории встретимся, ладно?
0: Звонить в два часа ночи.
1: Да нет, нет, ничего страшного. Буду там через минут 20. Ой, давай через полчаса, хорошо? Да нет, нет, что же я просто умоюсь. Да нет, я же сама сказала, что можешь звонить в любое время. Все нормально.
0: Тебе нормально.
1: Ага, ну давай. Пока.
0: Я у тебя, однако. Оторви да выброси.
1: Да не друг она мне. Сегодня только познакомились.
0: Ну так тем более звонить ночью человеку, с которым ты только что...
1: Прости, что разбудила тебя. Просто ей очень тяжело. Она недавно уверовала. Говорит, что родственники ей бойкот устроили. Плачет, просит прийти. Так, где мои ботинки?
0: Слушай, ты серьезно? Денешься и пойдешь вот встречаться сейчас с этой...
1: Я увидела мои ботинки.
0: Да брось ты. Бог позаботится о ней.
1: Бог уже заботится о ней.
0: В смысле?
1: Через меня?
0: Понятно.
1: Что, что, что? Ты не веришь, что Бог может действовать через людей? Ну давай, я побежала.
0: Погоди-ка.
1: Что?
0: А с чего это Бог решил действовать через тебя, а не через меня?
1: А ты его просила?
0: А что, должна была?
1: Ну не то, чтобы должна, просто Бог не станет тебя принуждать.
0: А ты что, просила?
1: Да. Сегодня я, когда молилась, попросила, чтобы Господь дал мне возможность помочь этой девушке. И он дал.
0: Все равно не понимаю, какой из тебя толк? Ты же не психолог. Как ты ей можешь помочь?
1: А зачем? Почему психолог? Думаю, что все, что ей нужно, чтобы кто-нибудь выслушал ее, обнял, помолился с ней. Разве я на это не способна? Ну все, пока.
0: Ой, может, на психолога пойти выучиться? Они, по крайней мере, только в рабочее время принимают.

можно быть счастливым просто так. Смотреть глазами

0: Мы не имеем права играть в проповедь. От нашей проповеди зависят судьбы людей. Чарльз Спержен.
1: Свободное радио. Делай, что должен, и будь, что будет.

0: пережить невыносимое. Проект «Опыт» — одно из крупнейших интернет-сообществ 21 века. Когда-то это был сайт, на котором десятки миллионов людей делились болезненными свидетельствами о пережитом. Читая их душераздирающие рассказы, я размышлял о том, как отчаянно нам хочется, чтобы кто-то увидел и понял нашу боль. В книге «Бытие» есть рассказ о молодой служанке, который показывает, насколько важно быть понятым. Агарь была служанкой. Возможно, ее подарил Аврааму фараон в Египте. Когда Сара, жена Авраама, решила, что уже не сможет зачать ребенка, она убедила мужа войти к Агаре и получить наследника от нее. Такова была печальная, но распространенная практика тех дней. Но когда служанка забеременела, напряженность только усилилась. В результате из-за притеснений Сары Агарь убежала в пустыню. Но ее бедственное положение, беременность и одиночество посреди суровой пустыни не было скрыто от Божьих глаз. Вестник с небес ободрил Агарь, после чего она воскликнула: «Ты, Бог, видящий меня». Агарь прославила того, кто видит больше, чем просто факты. Тот же Бог открылся в Иисусе Христе, который, видя толпы народа, сжалился над ними, что они были изнурены и рассеяны. Агарь встретила Бога, который ее понимал. Бог также видит и понимает нашу боль. Если мы принимаем небесное сочувствие, наши невыносимые условия становятся более терпимыми.
1: Ваши пожертвования помогают нести свет и надежду в каждый дом. Вместе мы делимся Словом Божьим с каждым. Поддержать «Свободное радио» вы можете на свободное.медиа. Спасибо за щедрость вашего сердца.

Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Любовь, которая назидает. Мы все имеем знания, но знание надмевает, а любовь назидает. Первое послание Коринфянам, 8 глава, 1 стих. В Коринфской церкви началось разделение. Некоторые имели строгие убеждения против того, чтобы есть мясо, которое приносилось в жертву идолам. Другие провозглашали свою свободу есть такое мясо, потому что, как они объясняли, идол — ничто. Те, кто имели свободу, смотрели свысока на тех, кто ее не имел, как на более недостойных. Всегда будут интеллектуальные зазнайки. Всегда есть те, кто чувствует себя интеллектуально выше других и насмехаются над ними за их невежественные предрассудки. Но пророк Исаия написал: «Мудрость твоя и знание твое, они сбили тебя с пути, и ты говорила в сердце твоем: я права, и никто, кроме меня». Говоря об этом, Павел предупреждал Коринфскую церковь, что знание надмевает. Нам сказано ходить в любви. Если мы в самом деле ходим в любви, то мы будем стараться назидать более слабого брата. Я не буду пытаться убедить его, что он не прав, и я не буду щеголять своей свободой перед ним, тем самым заставляя его притыкаться. Это опасно — толкать кого-то делать то, что противоречит его совести, спорить с ним о том, что ему нужно делать что-то, что с его точки зрения будет неправильно. А согрешая таким образом против братьев и уязвляя немощную совесть их, вы согрешаете против Христа. И потому, если пища соблазняет брата моего, не буду есть мясо вовек, чтобы не соблазнить моего брата. Первое послание Коринфянам, 8 глава, 12 и 13 стихи. Это хождение в любви. Не ходите, щеголяя своей свободой и таким образом уничтожая более слабого брата. Знание надмевает, но любовь назидает. Бог, помоги нам ходить в любви и назидать один другого в духовных вопросах, не пытаясь всегда доказать, что мы правы, но признавая, что не все чувствуют те же свободы, что и мы. В драгоценное имя Иисуса мы молимся. Аминь.

Наталья Мелешко. «Если полюбишь». Когда кого-то ты полюбишь, то сможешь ты его понять и всей душой своей принять, и все простишь, и не осудишь, и станешь ты ему как страж, заботиться, молиться будешь, и не унизишь, не предашь, и даже жизнь свою отдашь всем сердцем, если ты полюбишь. Своею не подавишь властью, и сможешь за него страдать, и беды все его принять, и будешь рад его ты счастью. И мир изменится вокруг, добрее станет и теплее, а зло отступит, не посмеет. Так, жизни совершая круг, твоя душа вдруг просветлеет. Тогда свой эгоизм забудешь, и новой жизнью станешь жить, и образ Божий проявить ты сможешь, если ты полюбишь.

Я сидел на краю обрыва, вдаль смотрел. Мрачных мыслей прервав ход, кто-то рядом сел.

0: Жемчужины архива нашего радио.
1: Способности вашего ребенка. Ваш родительский долг – разглядеть их вовремя, помочь реализовать и разделить с ним радость успеха. Вы слушаете очередную передачу доктора Джеймса Добсона из цикла «В фокусе семья». Чувство собственной неполноценности и немощности у ребенка может давлеть над ним, парализуя волю, либо, напротив, дать ему огромный эмоциональный заряд, который позволит ему добиваться любых поставленных целей. Где, вы полагаете, великие писатели черпали энергию и стойкость, чтобы находиться за письменным столом по 18-20 часов в сутки? Что заставляет марафонца вставать утром задолго до восхода солнца и пробегать 10 миль по пустынному песочному пляжу? Что движет студентам, бросающимся в пучину медицинской науки и доводя себя до умопомрачения над лекциями и в лабораториях? Достижение человека – результат неукротимого стремления человека доказать самому себе и другим свою ценность, показать способность принять брошенный вызов. Это следствие умения компенсировать свои недостатки своими достоинствами, научиться использовать их с юности, что особенно важно. Смирится ли ваш ребенок с чувством собственной неполноценности? Или, напротив, сомнение в себе послужит для него мощным стимулом в стремлении к успеху? И высвободит скрытые резервы его личности. Помогите своему ребенку найти себя как можно скорее и еще до того, как наступят мятежные дни юности. Вы прослушали очередную передачу из цикла «В фокусе семья».

0: Отношения в радости. Аудиоверсия блога о семье от Александра Фомичева.
1: Приветствую вас, дорогие. И сегодня хочу поговорить с вами о такой теме. Чего мужья хотят от своих жен? Сколько раз мы слышали, все мужики хотят только одного. Мы говорим о сексе, конечно. Если серьезно, мужчины хотят гораздо большего, чем просто секс. Голливуд выставил мужчин секс-извергами, которые только и желают женское тело и ничего больше. И это ложь. В глубине души каждый настоящий мужчина хочет лучшего друга, доверенное лицо, музу, если хотите, кого-то, с кем он может поговорить, с кем он может смеяться и быть героем. Итак, дорогие девушки, женщины, я хочу осветить вам три вещи, которые мужчины хотят от женщин. Первое – уважение. Мужчина процветает, когда знает, что его жена доверяет ему, восхищается им и верит в него. Жена может показать свою верность, отстаивая своего мужчину, когда он чувствует, что весь мир против него. Пусть он знает, что вы поддерживаете то, чем он увлечен. Покажите ему, что вы цените то, что он ценит. Это добавляет чувство командной работы, безопасности и близости отношений. Вторая вещь – это интим и посвящение. Мужья хотят больше физической привязанности и прикосновения от своей жены, а не только секса. Так что обнимайтесь с ними, целуйте, встречая их, инициируйте секс. Мужчины хотят быть желанными. Мужья хотят знать, что их жена сексуально привязана к нему и смотрит только на него. Когда муж чувствует себя отвергнутым сексуально, он не только чувствует, что его жена отвергает физически, но и почему-то отвергает его как мужа, как добытчика, как мужчину. Вот почему секс невероятно важен для мужчины. Третье – это благодарность. Мужья хотят слышать такие вещи, как

Ставьте план действий по их реализации. Несколько идей. Все бросить, что вы делаете, когда он возвращается домой, обнять его с огромным поцелуем. Или напишите любовную записку, поблагодарив его за все, что он делает или уже сделал. Запланируйте время для секса. Можете купить новое белье, если желаете. Вызов для мужей. Если твоя жена балует тебя, готовит ужин каждый вечер или смотрит футбол с тобой, благодари ее. Многие женщины любят служить и поддерживать, но сделай ей комплимент и напомни ей, как сильно ты ее любишь, как сильно ты ее ценишь. Женщинам никогда не надоест слышать «Я безумно люблю тебя». И помните, всегда выбирайте любовь.

Вы слушаете «Свободное радио». Свет во тьме светит.

Каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На свободном радио.

0: книги Евангелия от Луки.
1: Однажды Иисус в одном месте молился, и когда он закончил, кто-то из его учеников сказал: «Господь, научи нас молиться. Иоанн ведь научил своих учеников». Иисус сказал им: «Когда молитесь, говорите так: Отец, да прославится имя Твое, да придет Царство Твое. Хлеб наш насущный давай нам на каждый день. Прости нам наши грехи, ведь и мы прощаем всем, кто причиняет нам зло. И не подвергай нас испытанию».

0: доброе семя, важные истины для духовной жизни.
1: Завтра может быть поздно. Теперь пойди, а когда найду время, позову тебя. Книга Деяния, 24 глава, 25 стих. Много столетий назад правители двух соседствующих стран собрали у себя целые армии. Один из них отправил гонца к другому с требованием сдаться. Тот ответил: «Я подумаю». Получив такой ответ, первый сказал: «Пока он думает, мы выступим». Соседняя страна была разгромлена, а ее правитель был взят в плен. Как должно быть, он сожалел о том, что не предпринял никаких действий, а только думал, но было слишком поздно. Сегодня многие обмануты дьяволом, который нашептывает: «У вас достаточно времени, чтобы думать о вечности и о спасении вашей души. Не нужно торопиться». И люди действительно думают, что не надо торопиться. Пока они так не торопятся, проходят дни, и вдруг в один момент становится слишком поздно. Многие откладывают на потом размышления о вечности, о Боге и о том, как спастись. Но конец жизни незаметно, неумолимо и неотвратимо приближается. Библия предупреждает: «Ныне, когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших». Человек, который, будучи обличаем, ожесточает вою свою, внезапно сокрушится, и не будет ему исцеления. Притчи, 29 глава, 1 стих. Иисус Христос с любовью относился к Иерусалиму и к его жителям. И все же с болью и печалью он был вынужден сказать: «Сколько раз я хотел собрать своих детей, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели». Евангелие от Матфея, 23 глава, 37 стих.
2: «Ты способен на большее». Свободное радио.

Свободное радио — это свобода быть собой, говорить о главном и верить в добро. Эта свобода возможна благодаря вам. Если вы чувствуете, что хотите сказать спасибо эфиру, скажите это через поддержку на свободная.медиа. Станьте тем, кто делает радио возможным. Наш сайт — свободная.медиа. Кнопка «Поддержать».

0: Боге три лица, как у куба шесть квадратов, хотя он одно тело. Нам не понять такой структуры, как не понять и куба плоским. Английский писатель Клайв Стейплс-Льюис.
1: Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Радость есть всегда. Свободное радио.
1: Всем привет! Это Андрей Бережной. И вы слушаете «Свободное радио».

0: книги Евангелия от Матфея.
1: «Учитель, какая заповедь в законе самая великая? Люби Господа твоего Бога всем сердцем, всей душой и всеми своими помыслами», — ответил Иисус. «Вот первая и величайшая заповедь. И вторая такая же. Люби ближнего, как самого себя. Весь закон и пророки стоят на этих двух заповедях».

0: Новый час на свободном.
1: Время дарить. Странные страницы. Или нескучная история христианства. Здравствуйте. Вы слушаете подкаст «Странные страницы» или «Нескучная история христианства». Здесь мы говорим о том, что обычно не попадает в учебники, лекции или воскресные проповеди. О курьезах, парадоксах и нелепостях, которые, тем не менее, были на самом деле. Меня зовут Катя Ватуля, и сегодня у нас история про праздник, который церковь запрещала 300 лет, и который люди все равно праздновали. Потому что запрещать веселье – это, как выясняется, не самая эффективная стратегия. Итак, Франция, 12 век. Соборы Парижа, Баве и Шалона. Рождественский сезон. И вот в эти святые дни в храмах начинает происходить нечто странное. Младшие клирики, субдиаконы, певчие, служки, те, кто обычно стоит в тени, вдруг выходят на первый план. Они поют странные песни, необычно ведут службу и даже выбирают себе шутовского епископа, папу дураков, поп де фу. И это не бунт, это литургия. Точнее, пародия на литургию, но пародия благочестивая. Историки называют этот праздник «Festum Fatuorum» – «Праздник дураков». Первые упоминания о нем относятся к 1160 году. Праздник проходил в Париже, Баве и Шалоне. Это задокументировано. Приурочен он был ко дню обрезания Господня, 1 января. Почему именно этот день? Потому что 1 января – это еще и начало Нового года. Время переворота, карнавала, временного безумия. Церковь как могла пыталась этот языческий хаос осветить. Получилось неожиданно. Вот как это выглядело. В соборе выбирали епископа дураков – «Эвек де фу». Он облачался в епископские одежды или в то, что их напоминало. Ему вручали бакулюс, посох, иногда с бубенцами. И он правил несколько дней – от Рождества до Крещения. Что происходило в эти дни? О, много чего. Субдиаконы занимали места епископа и каноников. Пели пародийные гимны. Вместо ладана жгли старые подошвы. Играли и бегали по храму. Иногда надевали маски и переодевались. Кроме того, в празднике принимал участие осел. Под пение «Orientis Partibus» из стран Востока осла вводили в храм. Он шел к алтарю и стоял там все время мессы, рядом с епископом. Его появление было посвящено бегству святого семейства в Египет и было частью праздника дураков. Средневековая церковь долгое время сквозь пальцы смотрела на этот выпуск пара. Считалось, что раз в год можно позволить себе безумство, чтобы в остальное время строго соблюдать порядки. Богословское обоснование, кстати, у праздника было, и вполне серьезное. В «Магнификате», «Песне Богородицы» есть слова «Низложил сильных с престолов и возвысил смиренных». Так что праздник дураков – литургическое исполнение этих слов. И это не насмешка над церковью, это насмешка над миром. Миром, где все перевернуто с ног на голову. Праздник дураков – это карнавал, перевернутый мир. Это момент, когда уродство становится красотой, а красота – уродством. Когда последний становится первым, и наоборот. Кстати, праздник дураков описан в романе Виктора Гюго «Собор Парижской Богоматери». Во время него горбун, звонарь Нотр-Дама Квазимода, избирается папой дураков. Его сажают на трон и носят по улицам. Именно с этого начинается роман. В Средневековье вообще существовало особое отношение к смеху. Был даже особый «ризус пасхалис» – пасхальный смех. Проповедник мог вызвать смех в пасхальной проповеди, чтобы показать радость воскресения. Считалось, что дьявол не выносит смеха. Но был и страх. Слишком много смеха – тоже грех. Поэтому церковь то терпела карнавал, то запрещала. И вот в 1435 году Базельский собор официально запретил праздник дураков, хотя в некоторых французских епархиях его продолжали тайно или полулегально праздновать вплоть до XVI века, пока реформация и контрреформация окончательно не искоренили эту традицию. Сегодняшняя история подтверждает, что смех – не враг веры. Человек, который никогда не смеется, вряд ли понимает, что такое радость спасения. Христианство – это не похоронное бюро с богословским уклоном. Это весть о том, что смерть побеждена, а это, согласитесь, повод для радости. Но сегодняшняя история также учит нас, что для всего должно быть свое место. Святыня – не декорация для карнавала. И границы нужны. Иначе веселье просто поглотит то, ради чего мы приходим в церковь. Ну и напоследок скажем, что запрещать радость бесполезно. Люди все равно найдут, где посмеяться. Вопрос только в том, будет ли это здоровый смех или разрушительный. Так что в следующий раз, когда услышите, что в церкви всегда все должно быть чинно и благородно, вспомните, что был период, когда в храм заводили осла и играли в кости у алтаря. Церковь это пережила. Отсмеялась, помолилась и пошла дальше. Осел, кстати, тоже. Говорят, он вел себя достойнее некоторых прихожан. До встречи в следующем выпуске «Странных страниц истории христианства». С вами была Екатерина Ватуля.

видел войну до края земли. Песок поросший вереском, со слезами собак. И веткам лозы

печаль, сестра. Бог придет быстрее, чем луч рассвета. Бог придет, скажет: я люблю.

0: Открытый микрофон. Кто ты и откуда?
1: Сергей, из Татарстана, из Казани.
0: Почему ты поверил в Христа?
1: Услышал свидетельство одной своей знакомой, души. И идея о прощении грехов, она меня поразила. И тем самым я понял, что это обращение или, ко мне, уверовал, принял, и моя жизнь перевернулась. Идея искупления, идея прощения, то есть идея того, что мои грехи искуплены, прощены, и они мне не припомнятся, что ли, или то, что Бог мне их не воздаст, потому что всегда меня преследовало чувство вины и того, что есть ответственность за содеянные поступки. С этим грузом, в общем-то, я и жил. А Евангелие просто озарило меня

Говорят, радио держится на трех китах: идеях, вдохновении и электричестве. С идеями и вдохновением у нас порядок. А вот с электричеством, точнее, с оплатой за него, нам помогаете вы. Каждый ваш вклад – это не просто деньги. Это наш общий эфир. Спасибо, что вы с нами. Зайдите на наш сайт свободная.медиа. Там есть кнопка «Поддержать».

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

0: выдержка из первого письма Иоанна.
1: «Кто говорит, что он во свете, но ненавидит своего брата, тот во тьме до сих пор. Кто любит брата, тот живет во свете и ни обо что не споткнется. А кто ненавидит брата, тот во тьме, он не знает, куда бредет, потому что тьма ослепила ему глаза».

0: Всем привет! Ученые, вполне вероятно, что британские, заявляют следующее. Пение в течение 5 минут в день помогает человеку побороть неуверенность в себе, избавиться от депрессивного расстройства, страхов и даже улучшить состояние сосудов. Слушайте свободное радио и пойте лучшие песни о вере и жизни вместе с нами. Это и для души, и для тела полезно.
1: Твое радио. Свободное радио. Нам по пути.

0: love me, Lord.
1: Стих дня.
2: А надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Послание Римлянам, 5 глава, 5 стих.
1: В эфире «Свободное радио». Сделано с любовью.

0: Библейские чтения на каждый день.
1: Здравствуйте, с вами Олег Буд, пресвитер Церкви Ковчег. Мы продолжаем размышлять о надежде, которая не бросает в краску стыда всех, кто идет рядом с ней. Давайте прочитаем стих нашего дня. «А надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наш Духом Святым, данным нам». Послание к Римлянам, 5 глава, 5 стих. Надежда – последнее, что умирает в человеке. Дальше дороги нет, это максимум, что может позволить себе человек, идя по жизни со столь дорогой спутницей. Эта мысль звучала еще до прихода Христа на землю античными философами, в частности, по преданию из уст Диогена Синопского. Он с болью словно обращается к своей возлюбленной в последний раз. «Ты будешь со мной до конца, до смерти. Куда еще дальше? Но потом мы все равно с тобой должны расстаться, и я ничего с этим поделать не могу». Но как хорошо, что у нас есть Святое Евангелие, которое говорит о надежде, не только не умеющей стареть, но и не умирающей. Надежда не умирает, если она полагается на Бога. Так считал апостол Павел. О чем сам свидетельствует на фоне своих миссионерских будней. Но сами в себе имели приговор к смерти для того, чтобы надеяться не на самих себя, но на Бога, воскрешающего мертвых. 2 Коринфянам 1:9. Он как бы воспевает ей оду в ее честь. «Дорогая Надежда, мы с тобой навсегда, и в жизни, и в смерти. Даже скажу тебе больше, за гробом ты не потеряешь своей актуальности, а напротив, позволишь мне взглянуть на того, кто способен вернуть нам наше дыхание». Павел продолжает. «Который избавил нас от столь близкой смерти и избавляет, и на которого надеемся, что еще избавит». 2 Коринфянам 1:10. Знаете, дорогие друзья, что он этим говорит? «Я видел надежду». И это была не маленькая веселая девочка со счесанными коленками. «Я видел надежду, от которой до сих пор не могу отвести лица. Она поразила меня не своей внешностью, хотя бесспорно она красива, а мудростью, степенным характером, неторопливым умом и абсолютной невозмутимостью взгляда. Рядом с ней я чувствовал себя защищенным и уверенным. Она своим влиянием способна поднять все твое естество на небывалый для тебя уровень понимания. Видя ее, ты взрослеешь, глядя на нее, ты всегда видишь Бога». Апостол Павел имел эту надежду. Он ее знал, он ее не боялся. Он желал снова встретиться с ней, хотя она приходит во всей своей красе в самый трудный и, возможно, тяжелый момент жизни. Встретиться с ней – это значит никогда не познать стыда. Она не позволит нам споткнуться на радость нашим бестелесным врагам. Если посмотрим надежде в глаза, в них мы найдем Божье отражение. Оно будет улыбаться нам. Нетрудно догадаться, что это хороший знак.
0: Свободное радио. Выбирай настоящее.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: Фарисеи ушли и сговорились, как им поймать Иисуса на слове. Они подослали к нему своих учеников с иродианами. «Учитель», — говорят те, — «мы знаем, что ты человек прямой, что ты прямо и ясно учишь жить так, как велит Бог, потому что никого не боишься и никому не угождаешь. Скажи нам, как по-твоему, позволительно платить подать Цезарю или нет?» Иисус, разгадав их злой умысел, ответил: «Что вы меня испытываете, лицемеры? Покажите монету, которой платится подать». Они принесли ему динарий. «Чье здесь изображение и чье имя?» — спрашивает их Иисус. «Цезаря», — отвечают они. «Стало быть, Цезарева отдайте Цезарю, а Божье Богу», — говорит им тогда Иисус. Услышав эти слова, они изумились и, оставив его, ушли.
2: Верь, живи, молись. Свободное радио.

Давайте честно, мы не миллионеры, и вы, скорее всего, тоже. Но у нас есть то, чего нет у других – желание делать добро и оставаться честными. А у вас возможность сказать «я с вами» просто от всего сердца. Как говорил один мудрый человек, мы делаем все возможное, а невозможное делает Бог. Присоединяйтесь к невозможному. Помогите Свободному радио оставаться в эфире. Сделать это можно на сайте свободная.медиа. Кнопка «Поддержать».

0: Дорогой, вынеси мусор, пожалуйста.
1: Извини, я занят.
0: Ты же газету сидишь, читаешь.
1: По крайней мере, я по телефону не болтаю часами, как некоторые.
0: Да ты лентяй еще тот.
1: Между прочим, я всегда в этом доме мусор выношу. Когда ты в последний раз выносил?
2: Любовь не ищет своего, не раздражается.
0: Гарик, что это было?
1: Не понял.
2: Любовь долготерпит, милосердствует.
1: Вы еще кто такой?
0: Чего вам надо?
2: Звукорежиссер я, голубчики мои. Я намерен сделать вам первое предупреждение.
0: Какое еще предупреждение?
1: Не понял.
2: Вы только что нарушили закон любви.
0: Какой еще закон? И вообще, как вы в нашу квартиру попали?
1: Да, как вы сюда попали? У нас дверь закрыта.
2: Да при чем здесь дверь, друзья мои? Это же звуковая дорожка.
1: Понятно.
0: А мне непонятно. По-вашему, просто потому, что это радио, вы можете появляться вот так вот ниоткуда и тыкать в нас стихами из Библии, да?
2: Ну, я не собираюсь с вами спорить, голубчики. Вы получаете первое предупреждение.
0: А какой закон мы нарушили, дорогой?
1: Да ничего мы не нарушали.
2: Я же сказал, вы оба нарушили закон любви.
0: Да что это еще за
1: что
0: закон?
1: Что закон такой, а? Ну,
2: исходя из того, что вы верующие...
1: Откуда он знал, что мы верующие?
0: Откуда вы узнали, что мы верующие?
1: Это, наверное, как-то связано со звуковой дорожкой, дорогая.
2: Правильно, Гарик. Так вот, что касается вашего нарушения.
0: Так значит, если бы мы не были
1: дорогая,
0: верующими...
1: Дорогая, дай ему закончить. Время же в эфире не резиновое.
2: Спасибо, Гарик.
0: Надеюсь, вы не собираетесь нас оштрафовать или еще чего?
2: Возможно, я сделаю это как-нибудь в следующей радиопостановке. На этот же раз вы просто получаете первое предупреждение из Писания.
0: Так, у меня Библия под рукой. Слушаю вас внимательно.
2: Евангелие от Марка. В 12 главе Иисуса спросили, какая первая из всех заповедей?
0: Угу. Вот. «Господь Бог наш есть Господь единый, и возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душою твоей, и всем разумением твоим, и всею крепостью твоей». Вот первая заповедь. Вторая, подобная ей, «возлюби ближнего твоего, как самого себя».
2: Замечательно! А теперь 13 главу Коринфянам откройте, где апостол Павел дает определение любви.
0: Угу, вот нашла. «Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает».
1: Я понял, к чему вы клоните. Господь заповедал мне любить свою жену самоотрешенно, но вместо того, чтобы просто вынести мусор, когда она меня попросила, я повел себя как последний эгоист.
0: А потом, когда Гарик не захотел выносить мусор, я тут же накинулась на него. А любовь ведь не раздражается. Прости, дорогой.
1: А ты меня прости, Анжела. Дай-ка я тебя обниму.
0: Дорогой, мы же не одни.
1: Да брось ты, он уже не вернется.
0: Откуда ты знаешь?
1: Не успеет.
0: Не успеет?
1: Не-а, постановочка закончилась.

Макс Лукада. «Остановитесь и познайте, что я Бог». Псалом 45:11. Познание Бога – плод времени тишины и покоя, проведенного перед Ним. Дин Райзер, знаменитый американский журналист, однажды спросил мать Терезу: «Что вы говорите Богу, когда молитесь?» Мать Тереза спокойно ответила: «Я слушаю». Удивленный Райзер попробовал задать вопрос по-другому: «А что тогда говорит Бог?» Мать Тереза улыбнулась: «Он слушает».

0: Петр Мамонов. Мой любимый святой Исаак Сирин. Я его читаю по любому поводу. И на все вопросы нахожу ответы. Он четко объясняет, что такое Господь. Это сплошная любовь и милость. Мне нравится его выражение «никогда не называй Бога справедливым». Справедливость и милосердие, как сено и огонь, не могут сосуществовать в одной душе. Если бы Бог был справедливым, тысячу раз горели бы мы все в аду. А по милости Божией мы тут стоим обутые и согреты. Есть у нас телогрейка и сапоги резиновые, чтобы за грибами сходить. Вот и не голоден уже, и нечего стонать. Кризис, кризис. Вот в Великую Отечественную, в блокаду. Это кризис был. И жили же люди. Исаак Сирин по этому поводу пишет. «Всегда свои жалобы сравнивай с большими».
1: Приложение «Свободное радио» доступно в App Store и Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: письма Павла христианам в Филиппах.
1: «Если жизнь со Христом для вас опора, если любовь Его для вас отрада, если есть у вас общение в духе, если есть милосердие и сострадание, сделайте радость мою еще полнее. Будьте всегда и во всем согласны, равно любите друг друга всей душой, одинаково и чувствуйте и мыслите. Ничего не делайте из своей корысти и тщеславия. Пусть каждый смиренно считает другого выше себя».
2: Свободное радио. Прежде всего, ищем Царство Божье.

Церковь ограничивает вашу свободу? Так может, ну ее, такую свободу. Вера в Бога — это прекрасно, но когда у нее нет цены, она весит немного и сдувается при первом серьезном порыве жизненного ветра. Я не настаиваю, просто подумайте об этом.

Бездельника хлебом не корми, а дай порассуждать. Да и в умении очернить других ему не откажешь. Леонардо да Винчи. Итальянский художник, скульптор, изобретатель.

Вы слушаете нас за завтраком, в машине или на пробежке. А кто слушает вас? Конечно же, мы. Каждый день. И хотим быть рядом и дальше. Потому что без вас нас не было бы. Это буквально. Помочь Свободному радио можно на сайте свободная.медиа, нажав на кнопку «Поддержать».

Мне кажется, что иногда мы относимся к Богу и христианской жизни как к выигрышу в лотерее. Мы ведь получаем сразу так много. Спасение, вечную жизнь, кто-то исцеление, кто-то решение сложнейших жизненных проблем. И хочется на этом успокоиться и просто тратить полученное богатство. Конечно, отдавая свое сердце и жизнь Христу, мы получаем огромное сокровище. Но потом начинается, как говорят, зона нашей ответственности. Мы должны сохранить это сокровище нетленное и приумножить его в своей жизни ежедневным трудом. Может быть, это и не так эффектно, но зато точно эффективно. Строить свою жизнь по кирпичику, ежедневно идти путем веры

0: Евангелие от Матфея.
1: Иисус же стал перед правителем и спросил его правитель:
2: «Ты царь иудейский?»
1: Иисус сказал ему:
2: «Ты говоришь».
1: И когда обвиняли его первосвященники и старейшины, он ничего не отвечал. Тогда говорит ему Пилат:
2: «Не слышишь, сколько свидетельствуют против тебя?»
1: И не отвечал ему ни на одно слово, так что правитель весьма дивился. На праздник же Пасхи правитель имел обычай отпускать народу одного узника, которого хотели. Был тогда у них известный узник, называемый Варавва. И так, когда собрались они, сказал им Пилат:
2: «Кого хотите, чтобы я отпустил вам? Вараву или Иисуса, называемого Христом?»
1: Ибо знал, что предали его из зависти. Между тем, как сидел он на судейском месте, жена его послала ему сказать:
3: «Не делай ничего праведнику тому, потому что я ныне во сне много пострадала за него».
1: Но первосвященники и старейшины возбудили народ просить Варавву, а Иисуса погубить.

0: Новый час на свободном.
1: Время быть сильным в вере. 24 сентября церковь вспоминает память преподобного Силуана Афонского. Преподобный Силуан Афонский, известный в миру под именем Симеон, родился в 1866 году в семье крестьянина Ивана Антонова в Тамбовской губернии. Родители Симеона были очень набожны. Из детства он ежедневно бывал в храме, где постигал церковную грамоту и учился сосредоточенной молитве. В 19 лет юноша, возлюбив Господа всей душой, открыто пожелал удалиться в монастырь и принять постриг. Его стремление, однако, не встретило поддержки у отца, который настоял на том, чтобы сын сначала поступил на военную службу. Симеон повиновался воле отца. Благочестивое намерение вскоре оставило его, и он, подобно многим своим сверстникам, поддался соблазнам мира. Воинскую службу Симеон проходил в Санкт-Петербурге, где считался исполнительным воином, примерным в поведении, верным в отношениях с товарищами. Но однажды ему было видение, которое убедило его в необходимости оставить военную службу и последовать первоначальному желанию стать монахом. Симеон испросил молитв и благословения святого праведного Иоанна Кронштадтского, а после окончания службы в 1892 году отправился на святую гору Афон, где был принят послушником в русский Пантелеймонов монастырь в пору расцвета этой обители. Прожив 46 лет в обители с общежительным уставом, подвижник никогда не стремился к уходу в затвор, считая, что это лишь вспомогательное средство, а не цель христианской жизни. Здесь Силуан написал свои записки, опубликованные затем в 1952 году архимандритом Сафронием Сахаровым, которые оказали большое влияние на духовный путь многих людей и разошлись на цитаты. Книга архимандрита Сафрония о старце Силуане стала одной из самых популярных книг самиздата и центральных православных книг XX века. Она во многом способствовала канонизации Силуана, которая состоялась в 1987 году. След в истории.

0: Друзья, привет! Это Катя. Мы все понимаем, что наш мир очень далек от того, каким его задумал Бог. И лишь в небесном царстве, где господствует его воля, существует, наверное, полнота жизни, полнота бытия и радости. А потому в молитве мы просим: «Да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как на небе». И хотим, чтобы воля Божья все больше и больше охватывала этот мир. При этом мы знаем из нашего жизненного опыта и из опыта Церкви, что мир этой воле Божьей отчаянно сопротивляется. Давайте же вместе молиться, чтобы воля Божья была и на земле.
1: Просто христианское радио. Выбирай настоящее.

Одна чашка кофе в день, и вы уже финансируете одну программу в неделю. Представьте, ваш капучино превращается в интервью с интересным гостем, размышления пастора или песню, которая кому-то очень нужна. Кофе выпили, добро осталось. Выгодная сделка, правда? Поддержите свободное радио на сумму, которая равна стоимости чашки кофе. Сделать это очень просто на нашем сайте свободная.медиа. Кнопка «Поддержать».

0: книге Евангелия от Луки.
1: Иисус сказал пригласившему его фарисею: «Когда ты устраиваешь завтрак или обед, не зови ни друзей, ни братьев, ни родню, ни богатых соседей, потому что они сами потом позовут тебя, и вы будете в расчете. Когда будешь устраивать званый обед, позови лучше бедных, увечных, калек и слепых. Вот тогда можешь считать себя счастливым. Они ничем не смогут тебе воздать, и поэтому воздастся тебе, когда воскреснут праведные».

0: Классики о вере.
1: Феофан Затворник. Не говорите «не могу». Это слово не христианское. Христианское слово «все могу», но не сам по себе, а об укрепляющем нас Господе.

0: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Любовь, которая назидает. Мы все имеем знания, но знание надмевает, а любовь назидает. Первое послание Коринфянам, 8 глава, 1 стих. В Коринфской церкви началось разделение. Некоторые имели строгие убеждения против того, чтобы есть мясо, которое приносилось в жертву идолам. Другие провозглашали свою свободу есть такое мясо, потому что, как они объясняли, идол — ничто. Те, кто имели свободу, смотрели свысока на тех, кто ее не имел, как на более недостойных. Всегда будут интеллектуальные зазнайки. Всегда есть те, кто чувствует себя интеллектуально выше других и насмехаются над ними за их невежественные предрассудки. Но пророк Исаия написал: «Мудрость твоя и знание твое, они сбили тебя с пути, и ты говорила в сердце твоем: я права, и никто, кроме меня». Говоря об этом, Павел предупреждал Коринфскую церковь, что знание надмевает. Нам сказано ходить в любви. Если мы в самом деле ходим в любви, то мы будем стараться назидать более слабого брата. Я не буду пытаться убедить его, что он не прав, и я не буду щеголять своей свободой перед ним, тем самым заставляя его притыкаться. Это опасно — толкать кого-то делать то, что противоречит его совести, спорить с ним о том, что ему нужно делать что-то, что с его точки зрения будет неправильно. А согрешая таким образом против братьев и уязвляя немощную совесть их, вы согрешаете против Христа. И потому, если пища соблазняет брата моего, не буду есть мясо вовек, чтобы не соблазнить моего брата. Первое послание Коринфянам, 8 глава, 12 и 13 стихи. Это хождение в любви. Не ходите, щеголяя своей свободой и таким образом уничтожая более слабого брата. Знание надмевает, но любовь назидает. Бог, помоги нам ходить в любви и назидать один другого в духовных вопросах, не пытаясь всегда доказать, что мы правы, но признавая, что не все чувствуют те же свободы, что и мы. В драгоценное имя Иисуса мы молимся. Аминь.
1: Жизнь в каждой ноте.
2: Свободна.

0: Время. Деньги. Зигазон.
1: Сегодня о том, как понять, что настало время менять работу. Как отличить накопившуюся усталость от махрового кризиса. И что делать, если вам перестала нравиться ваша работа. Но обо всем по порядку. Итак, три признака, что с вами случилась заурядная хандра. И всего-то. Во-первых, вы стали быстрее уставать, скучать, особенно в те моменты, когда делаете нелюбимую часть работы. Но при переключении на другие виды деятельности это состояние быстро проходит. Во-вторых, вы все с большим удовольствием и все чаще готовы сходить попить с коллегами кофе, отвлечься, поболтать, все что угодно, лишь бы не заниматься текущими задачами. Ну и, наконец, в-третьих, просыпаясь утром, вы уже устали и очень расстраиваетесь, что все еще вторник и, может быть, среда и так далее до каждого дня вплоть до пятницы. Все эти признаки говорят, что вы устали. А как насчет тех, что свидетельствуют о том, что дело серьезней и пора менять работу? Во-первых, вы стали быстрее уставать, когда делаете любые виды своей работы. И любимую ее часть, и нелюбимую. При переключении на другие задачи ощущение усталости не проходит, а иногда даже усиливается. Это во-первых. Во-вторых, даже походы с коллегами на кофе или обед больше не вызывают никакого энтузиазма. Вам кажется, что все разговоры об одном и том же, ничего нового не происходит, вы не развиваетесь и вообще кто все эти люди? Ну и в-третьих, вам постоянно кажется, что вас недооценивают, не понимают, а руководство делает все не так, как надо, как будто бы вам назло. На самом деле принято считать, что у каждого время от времени случаются кризисы на работе. Например, кризис профдеформации, который часто наблюдается у людей, которые работают в профессии 10 и более лет. Бывают и небольшие циклы, когда раз в 3 года возникает желание что-то поменять. Наступает такое состояние, что вот прям готов к изменениям на работе. И даже немного жаждешь этих изменений. Ощущение, что застоялся. Но стоит

0: Стих дня.
1: А надежда не постыжает. Потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Послание Римлянам, 5 глава, 5 стих.
0: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Библейские чтения на каждый день.
1: Здравствуйте, с вами Олег Пут, пресвитер церкви Ковчег. Мы продолжаем размышлять о надежде, которая не бросает в краску стыда всех, кто идет рядом с ней. Давайте прочитаем стих нашего дня. «А надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наш Духом Святым, данным нам». Послание к Римлянам, 5 глава, 5 стих. Надежда – последнее, что умирает в человеке. Дальше дороги нет, это максимум, что может позволить себе человек, идя по жизни со столь дорогой спутницей. Эта мысль звучала еще до прихода Христа на землю античными философами, в частности, по преданию из уст Диогена Синопского. Он с болью словно обращается к своей возлюбленной в последний раз. «Ты будешь со мной до конца, до смерти. Куда еще дальше? Но потом мы все равно с тобой должны расстаться, и я ничего с этим поделать не могу». Но как хорошо, что у нас есть Святое Евангелие, которое говорит о надежде, не только не умеющей стареть, но и не умирающей. Надежда не умирает, если она полагается на Бога. Так считал апостол Павел. О чем сам свидетельствует на фоне своих миссионерских будней. Но сами в себе имели приговор к смерти для того, чтобы надеяться не на самих себя, но на Бога, воскрешающего мертвых. 2 Коринфянам 1:9. Он как бы воспевает ей оду в ее честь. «Дорогая Надежда, мы с тобой навсегда, и в жизни, и в смерти. Даже скажу тебе больше, за гробом ты не потеряешь своей актуальности, а напротив, позволишь мне взглянуть на того, кто способен вернуть нам наше дыхание». Павел продолжает. «Который избавил нас от столь близкой смерти и избавляет, и на которого надеемся, что еще избавит». 2 Коринфянам 1:10. Знаете, дорогие друзья, что он этим говорит? «Я видел надежду». И это была не маленькая веселая девочка со счесанными коленками. «Я видел надежду, от которой до сих пор не могу отвести лица. Она поразила меня не своей внешностью, хотя бесспорно она красива, а мудростью, степенным характером, неторопливым умом и абсолютной невозмутимостью взгляда. Рядом с ней я чувствовал себя защищенным и уверенным. Она своим влиянием способна поднять все твое естество на небывалый для тебя уровень понимания. Видя ее, ты взрослеешь. Глядя на нее, ты всегда видишь Бога». Апостол Павел имел эту надежду. Он ее знал, он ее не боялся. Он желал снова встретиться с ней, хотя она приходит во всей своей красе в самый трудный и, возможно, тяжелый момент жизни. Встретиться с ней – это значит никогда не познать стыда. Она не позволит нам споткнуться на радость нашим бестелесным врагам. Если посмотрим надежде в глаза, в них мы найдем Божье отражение. Оно будет улыбаться нам. Нетрудно догадаться, что это хороший знак.

Свободное радио. Прежде всего, ищем Царство Божье вместе. Настоящая свобода здесь. Свобода.

каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На свободном радио.

0: Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Меня зовут Ольга, с Тюмени.
1: Почему ты поверила в Христа?
2: Потому что познала его, поверила, что он есть наш Спаситель. Узнала о Боге, рассказали, услышала, поверила.
0: Свободное радио. Нам по пути.

0: Добрый день. Меня попросили быть ведущим на этой поминальной службе. Дело в том, что усопший был неверующим человеком, и в своем завещании он потребовал, чтобы на его похоронах не было священника. Что-то людей мало. Может, еще подождать немного?
1: Больше никого не будет.
0: Ну, насколько я знаю, усопший был очень богатым и известным человеком. Может, со временем что-то напутали?
1: Нет, все здесь. Больше никого не будет.
0: Угу. Ну что ж, тогда будем начинать. Обычно в таких случаях вначале читают отрывок из Священного Писания и совершают молитву. Но, как я уже говорил, усопший... Я не знаю. Может, кто-то хотел бы сказать несколько добрых слов в память об усопшем?
1: Да, я бы хотела сказать кое-что.
0: Пожалуйста.
2: Меня зовут Настя. Я одна из многих детей Бориса Леонидовича. Как вы уже слышали, мой отец никогда не верил в Бога. Более того, он даже гордился тем, что он атеист, и при всяком удобном случае старался высмеять верующих людей. Кроме того, он был еще жестокий, грубый и самовлюбленный. Всю свою жизнь он воровал, давал взятки, шел по головам, шантажировал. Он ни разу не оказался за решеткой только
0: девушка,
2: потому, что...
0: ну разве можно так говорить об усопшем? Тем более во время поминальной службы.
2: А почему бы и нет? Поминальная служба — это случай вспомнить достижения человека.
0: Ну так давайте про достижения.
2: Будучи атеистом, мой отец верил, что после жизни нет ничего. Ни награды, ни наказания. Ничего. И поэтому мой отец не гнушался ничем, чтобы создать свою финансовую империю. А когда он узнал, что неизлечимо болен, он решил взять от жизни все. Он потратил все свое состояние на выпивку, наркотики, вечеринки и казино. Если быть точным, он не только потратил все свое состояние, но и оставил за собой долг в 150 тысяч долларов.
0: Что же, он ни гроша не оставил семье?
2: А у него никогда и не было семьи.
0: Как не было?
2: Я одна из его 15 незаконно рожденных. Если быть точным, все его дети были зачаты в результате изнасилования.
0: Здесь же
2: моему
0: дети.
2: Моему отцу нравилось насиловать женщин. Да. А его дорогие адвокаты всегда выводили его чистеньким
0: девушка,
2: из воды.
0: Девушка, ну это уже слишком.
2: А почему бы не насиловать женщин, если тебе за это ничего не будет? Почему бы не подставлять своих партнеров по бизнесу?

0: жизни. Мне искренне жаль его. И мне жаль всех, кто также не увидел своего предназначения.
1: Предназначение?
0: Спасибо за наглядный пример, папа.
2: Они под стекла прячут лица и со свистом под красным.

0: Новый час на свободном.
1: Время жить здесь и сейчас. Странные страницы. Или нескучная история христианства. Здравствуйте. Вы слушаете подкаст «Странные страницы» или «Нескучная история христианства». Здесь мы говорим о том, что обычно не попадает в учебники, лекции или воскресные проповеди. О курьезах, парадоксах и нелепостях, которые, тем не менее, были на самом деле. Меня зовут Катя Ватуля, и сегодня у нас история про праздник, который церковь запрещала 300 лет, и который люди все равно праздновали. Потому что запрещать веселье – это, как выясняется, не самая эффективная стратегия. Итак, Франция, 12 век. Соборы Парижа, Баве и Шалона. Рождественский сезон. И вот в эти святые дни в храмах начинает происходить нечто странное. Младшие клирики, субдиаконы, певчие, служки, те, кто обычно стоит в тени – вдруг выходят на первый план. Они поют странные песни, необычно ведут службу и даже выбирают себе шутовского епископа, папу дураков, поп де фу. И это не бунт, это литургия. Точнее, пародия на литургию, но пародия благочестивая. Историки называют этот праздник «Festum Fatuorum» – «Праздник дураков». Первые упоминания о нем относятся к 1160 году. Праздник проходил в Париже, Баве и Шалоне. Это задокументировано. Приурочен он был ко дню обрезания Господня, 1 января. Почему именно этот день? Потому что 1 января – это еще и начало Нового года. Время переворота, карнавала, временного безумия. Церковь как могла пыталась этот языческий хаос осветить. Получилось неожиданно. Вот как это выглядело. В соборе выбирали епископа дураков – «Эвек де фу». Он облачался в епископские одежды или в то, что их напоминало. Ему вручали бакулюс, посох, иногда с бубенцами. И он правил несколько дней – от Рождества до Крещения. Что происходило в эти дни? О, много чего. Субдиаконы занимали места епископа и каноников. Пели пародийные гимны. Вместо ладана жгли старые подошвы. Играли и бегали по храму. Иногда надевали маски и переодевались. Кроме того, в празднике принимал участие осел. Под пение «Orientis Partibus» из стран Востока осла вводили в храм. Он шел к алтарю и стоял там все время мессы, рядом с епископом. Его появление было посвящено бегству святого семейства в Египет и было частью праздника дураков. Средневековая церковь долгое время сквозь пальцы смотрела на этот выпуск пара. Считалось, что раз в год можно позволить себе безумство, чтобы в остальное время строго соблюдать порядки. Богословское обоснование, кстати, у праздника было, и вполне серьезное. В «Магнификате», «Песне Богородицы» есть слова «Низложил сильных с престолов и возвысил смиренных». Так что праздник дураков – литургическое исполнение этих слов. И это не насмешка над церковью, это насмешка над миром. Миром, где все перевернуто с ног на голову. Праздник дураков – это карнавал, перевернутый мир. Это момент, когда уродство становится красотой, а красота – уродством. Когда последний становится первым, и наоборот. Кстати, праздник дураков описан в романе Виктора Гюго «Собор Парижской Богоматери». Во время него горбун, звонарь Нотр-Дама Квазимода, избирается папой дураков. Его сажают на трон и носят по улицам. Именно с этого начинается роман. В Средневековье вообще существовало особое отношение к смеху. Был даже особый «ризус пасхалис» – пасхальный смех. Проповедник мог вызвать смех в пасхальной проповеди, чтобы показать радость воскресения. Считалось, что дьявол не выносит смеха. Но был и страх. Слишком много смеха – тоже грех. Поэтому церковь то терпела карнавал, то запрещала. И вот в 1435 году Базельский собор официально запретил праздник дураков. Хотя в некоторых французских епархиях его продолжали тайно или полулегально праздновать вплоть до XVI века, пока реформация и контрреформация окончательно не искоренили эту традицию. Сегодняшняя история подтверждает, что смех – не враг веры. Человек, который никогда не смеется, вряд ли понимает, что такое радость спасения. Христианство – это не похоронное бюро с богословским уклоном. Это весть о том, что смерть побеждена, а это, согласитесь, повод для радости. Но сегодняшняя история также учит нас, что для всего должно быть свое место. Святыня – не декорация для карнавала. И границы нужны. Иначе веселье просто поглотит то, ради чего мы приходим в церковь. Ну и напоследок скажем, что запрещать радость бесполезно. Люди все равно найдут, где посмеяться. Вопрос только в том, будет ли это здоровый смех или разрушительный. Так что в следующий раз, когда услышите, что в церкви всегда все должно быть чинно и благородно, вспомните, что был период, когда в храм заводили осла и играли в кости у алтаря. Церковь это пережила. Отсмеялась, помолилась и пошла дальше. Осел, кстати, тоже. Говорят, он вел себя достойнее некоторых прихожан. До встречи в следующем выпуске «Странных страниц истории христианства». С вами была Екатерина Ватуля.

0: Хотите посмотреть хороший фильм, но не знаете, что выбрать? Я готова помочь вам в этом деле. Меня зовут Катя, и я рассказываю вам о лучших христианских фильмах. Сегодня мой рассказ о фильме 2014 года «Сын Божий». Это экранизация известной евангельской истории и киноверсия 10-часового сериала от History Channel «Библия». Фильм «Сын Божий» повествует о рождении, смерти и воскресении Иисуса Христа. Историю рассказывает Иоанн, последний живой ученик Христа, когда доживает остаток своих дней в изгнании. Фильм начинается с момента, когда Иисус прибывает в Галилею, чтобы начать свою проповедь. В фильме показаны также страсти Христовы, однако не столь кровавые и жестокие, как в фильме Мела Гибсона. Фильм 2014 года «Сын Божий» стал одним из самых коммерчески успешных христианских фильмов.
1: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Евангелие от Иоанна.
1: Между тем ученики просили его, говоря:
2: «Равви, ешь!»
1: Но он сказал им:
3: «У меня есть пища, которую вы не знаете».
1: Посему ученики говорили между собою:
4: «Разве кто принес ему есть?»
1: Иисус говорит им:
3: «Моя пища есть творить волю пославшего меня и совершить дело его. Не говорите ли вы, что еще 4 месяца и наступит жатва? А я говорю вам, возведите очи ваши и посмотрите на нивы, как они побелели и поспели к жатве. Жнущий получает награду и собирает плод в жизнь вечную, так что и сеющий, и жнущий вместе радоваться будут. Ибо в этом случае справедливое изречение: один сеет, а другой жнет. Я послал вас жать то, над чем вы не трудились. Другие трудились, а вы вошли в труд их».
1: И многие самаряне из города того уверовали в него по слову женщины, свидетельствовавшей, что он сказал ей все, что она сделала.
5: Новая музыка на свободном радио.

Наибольшее количество людей в истории церкви обратил в христианство немецкий евангелист Рейнхард Бонке – 78 миллионов 268 тысяч человек. На одном его евангелизационном служении физически присутствовали 1 миллион 600 тысяч человек.

0: Всем привет! В детстве благодарность – это эмоция, реакция на что-то хорошее. Но взрослее нам стоило бы научиться тому, что благодарить нужно за все и в любых обстоятельствах. По крайней мере, именно об этом мы читаем в Библии. А значит, благодарность – это уже не чувство, а волевое решение и навык. Тренируйтесь в благодарности, и вы будете довольны и счастливы больше, чем сейчас. Всем добра!
1: Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения в эфире на сайте и в

0: Новый час на свободном.
1: Время остановиться и слушать.
2: День изо дня бежим в никуда.

0: Притчи Соломона.
1: Я шел мимо поля лентяя, мимо виноградника человека неразумного. Все поросло колючкой, сорняками зарос участок, и ограда из камня рухнула. Я глядел и думал об этом, я смотрел и понял урок. Немного поспишь, немного подремлешь, немного руки сложив полежишь, и придет к тебе нищета, как бродяга, и настигнет нужда, как разбойник.

0: Литерный вагон. Читаем не спеша.
1: Ханс фон Бальтазар. Сердце мира. Подойди и ты ко мне, Фома. Выйди из подземелья твоих скорбей. Протяни свою руку и взгляни на руки мои. Протяни свою руку и вложи ее в ребра мои. И не воображай, что твое слепое страдание очевиднее моей благодати. Не пытайся укрыться за крепостными стенами твоих мук. Ты думаешь, что видишь больше, чем остальные. Доказательства у тебя в руках. Ты касаешься себя самого, твоего собственного, облеченного в белое и черное ветхого человека. И все в этом человеке кричит «невозможно». Ты видишь это расстояние, что можно измерить локтем. Это пространство между злодеянием и раскаянием, между тобой и мною. Кто сможет бороться с тем, что столь очевидно? Ты отступаешь назад к своему горю, хоть оно, по крайней мере, принадлежит тебе. Переживая свою скорбь, ты чувствуешь, что еще живешь. И если кто-нибудь попытается протянуть к ней руку и вырвать ее с корнем, он вырвет твое сердце из твоей груди. Столь сильно ты сросся с твоей болью. Но тем не менее, я воскрес. Но та мудрая старческая боль, в которую ты погружен, ты полагаешь, что именно в ней твоя верность и что в ней ты пребываешь со мною несвоевременно. Ибо сегодня я юн и счастлив. А то, что ты называешь верностью, лишь своенравие. Есть ли у тебя мерило в руках? Может ли твоя душа быть строительным отвесом для того, что возможно Богу? Может ли твое сердце быть часами, на которых написано, что за приговор вынес тебе Бог? То, что тебе кажется исполненным глубокого смысла, есть неверие. Но ты изранен, и поскольку открытая боль твоего сердца проникла вглубь гортани твоей, протяни ко мне руку твою и ощути биение иного сердца. Пережив это, твоя душа найдет смирение, а накопившаяся в ней темная желчь прорвется наружу. Я должен преодолеть тебя. Я не могу избавить тебя от того, что тебе так дорого, от твоей скорби. Отдай ее мне, даже если это будет стоить тебе твоей души, а твоему внутреннему «я» покажется, что оно умирает. Отдай его мне. Это я, живущее тем, что не может жить, тем, что болеет, тем, что не может умереть. Пусть все это пройдет, и тогда ты снова будешь жить. Ты влюблен в скорбные тайны этого «я» и думаешь, что оно непостижимо. Но ты просвечен насквозь и постигнут. Ибо вот смотри, если твое сердце обвиняет тебя, то я все равно больше, чем твое сердце, и мне ведомо все. Отважься на прыжок во свет. Не думай, что мир глубже Бога. Не думай, что мне не разобраться с тобою. Крепость твоя осаждена. Запасы исчерпаны. Ты должен сдаться. Что может быть проще и слаще, чем открыть ворота, в которые войдет любовь? Что может быть легче, чем упасть на колени и произнести «Господь мой и Бог мой»?

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

0: христианам в Колоссах.
1: Итак, если Бог воскресил вас вместе со Христом, стремитесь к тому, что на небе, там, где Христос восседает по правую руку Бога. Помышляйте о вышнем, а не о земном. Ведь вы умерли. Ваша жизнь сокрыта в Боге вместе со Христом. Он — ваша жизнь, и когда Он явит себя, тогда и вы явитесь с Ним во славе. Поэтому умертвите в себе все то, что в вас от земной природы. Распутство, безнравственность, страсти, дурные желания, жадность — она ничем не отличается от идолопоклонства. Все это навлекает на непокорных Божий гнев. Некогда и вы вели себя так же, живя подобным образом. А теперь отбросьте все это — ярость, гнев, злобу, ругань, непристойные разговоры. Не лгите друг другу, ведь вы уже сбросили с себя ветхого человека со всеми его делами. Вы облеклись в нового человека, который постоянно обновляется, все больше уподобляясь образу своего Создателя и продвигается к истинному познанию Бога. И здесь уже нет ни грека, ни иудея, ни обрезанного, ни необрезанного, ни варвара, ни скифа, ни раба, ни свободного. Есть только Христос, Он — все, и Он во всем.
2: Уютный вечер на свободном радио.

0: каждый человек сталкивается со сложными и неудобными вопросами о Боге, вере, о себе. Бесконечные «почему», «зачем» и «что если». «Проклятые вопросы». Авторский проект Нелли Абдуллиной.
1: А что, если мы все себе придумали? Мой знакомый атеист как-то сказал: «Да у вас просто смелости не хватает признать правду о жизни. Вот и придумали красивую сказку. Мол, Бог спасает от страданий и смерти, как дети, которые от страха закрывают глаза и верят, что надежно спрятались». Признаться, его слова меня не потрясли. Ведь иногда я и сама думаю о том же. А что, если мы все себе придумали? Ведь с приходом Христа смерть и страдания никуда не делись. Конечно, Он и не обещал, что избавит нас от них сразу. Своей жертвой Он искупил наш грех и избавил нас от окончательной физической и духовной смерти. Вот только это никак нельзя проверить. И об избавлении от окончательной гибели каждый из нас узнает, когда сам совершит переход в свое время. А вдруг за ним ничего не будет? Как это заранее проверить? Понятно, что Бог не дает нам неоспоримых доказательств, потому что не хочет лишать нас свободы воли. Мы по своему желанию выбираем Его спасение. Но вот мы приняли Его спасение, почему бы теперь не снабдить нас неоспоримым свидетельством завтрашнего бессмертия? Наверное, этого не происходит от того, что не бывает, скажем так, окончательно верующих. Выбор в пользу спасения мы делаем каждый день, каждую секунду, до самого конца жизни. Поэтому мы обречены жить и бороться с вопросом «а что если?». И как раз этот вопрос стимулирует нас не останавливаться, искать Бога, познавать Его Слово, добиваться ответов.

0: Хочу пожелать вам большого счастья, друзья. Да, вот так, без всякого повода, не по случаю, а просто так. Желаю вам счастья. А для счастья ведь важно не обладание чем-то, а возможность быть самим собой. Меня зовут Катя, и вы на Свободном радио.
1: Свети ярко. Свободное радио.

0: Золотые библейские стихи.
1: Итак, братья мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш нечетен перед Господом. 1 Коринфянам, 15 глава, 58 стих.
0: Глоток, глоток живой воды. Живой воды. Новая музыка на свободном радио.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

0: Петр Мамонов. Жизнь трудна. Нужно иметь что-то, на что можно опереться. А люди не знают, на что опереться. Я давно живу в провинции. Там люди добрее, а денег у них меньше. Выходит, чем хуже, тем лучше. А чем удобнее и комфортнее, тем душе беднее. В глуши, когда набегаешься 12 часов по ветрам, придешь домой и скажешь: «Господи, слава тебе!» и на пол бухнешься. Это вовсе не значит, что всем нам надо в пещеры ехать и уголь возить. А просто терпимее надо быть. Ну, сказала она лишнее, пропусти мимо ушей. Она тоже устала, не меньше твоего. И давайте накапливать по чуть-чуть положительные моменты. Вот оно, христианство.
1: Свободное радио.
2: Привет, друзья! Это Виктор Лавриненко, и вы слушаете «Свободное радио». Hey!

Наталья Мелешко. Покаяние. Пришла к тебе, о мой Спаситель, из темноты, от суеты. Прими меня в свою обитель, мою ты душу посети. И там, в душе моей, во мраке, зажги спасительный огонь и освети ее, как факел, и лед сим пламенем затронь. Изнемогла душа в томлении мирской извечной суеты, где тлен и прах, ложь и смятение, и черный взор из пустоты, где путь обманчивый и грешный уносит в бездну, как волна, где угнетает дух мятежный тень Люциферова крыла. Спаситель мой, к тебе пришла я, прости меня, отныне все в душе я навсегда меняю на слово истины твое. Отныне ты мой повелитель, не скрою я блаженных слез. Дай мне прибыть в тебе, Спаситель, и ты прибудь во мне, Христос.

0: Девушка, можно вас на минутку?
1: А, меня?
0: Скажите, где я нахожусь?
1: Я сама, я ничего не помню.
0: Боже мой, я тоже ничего не помню. Что за напасть?
1: Кстати, я начинаю вспоминать, кажется.
0: Что?
1: Да, грузовик.
0: Грузовик?
1: Грузовик, кажется... Погодите, на меня несется грузовик.
0: На вас несется грузовик?
1: Да, грузовик. Мне кажется, мы умерли.
0: Боже мой, что вы говорите?
1: Смотрите, вон тот самый свет в конце тоннеля, о котором все говорили. Пойдемте.
0: А там что? Там рай?
1: Конечно, пойдемте. Чего вы стоите? Разве вы его не слышите? Не чувствуете его любовь?

0: того, как повстречали христиан?
1: Ну да. Погодите, а что?
0: Интересно. А я, знаете, как раз по этой причине и не стал христианином.
1: Но почему?
0: Я довольно хорошо знал одну верующую. Это была крайне высокомерная и самолюбивая особа. Знаете, с ее лица не сползала фальшивая улыбочка, и говорила она всегда какими-то заученными фразами. А когда однажды с ее приятельницей случилась беда, она только и сказала: «Все будет хорошо, только имейте веру». Сама и пальцем не пошевельнула, чтобы как-то помочь.
1: Да, мне очень жаль, что вы не повстречались с моей подругой Катей. Прощайте.
2: Постойте! Неужели теперь ничего нельзя изменить?
1: Я не знаю, что сказать. Не знаю.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: Иисус рассказал им еще одну притчу. «Чему подобно Царство Небес? Вот горчичное зернышко. Человек его взял и посеял на поле. Оно меньше всех семян на земле, а потом, когда вырастет, станет больше огородных растений, станет как дерево, и птицы к нему прилетят, и в ветвях его будут вить гнезда».

Макс Лукада. Бог призывает нас к более возвышенному, более благородному отношению. Спрашивай не «есть ли у меня право», а «проявлю ли я любовь сделать это?» Есть у тебя право всех перебивать? Да, но проявишь ли ты любовь, поступая таким образом? Есть ли у тебя право делать вид, что ты не слышишь слов жены? Думаю, да. Но проявишь ли ты любовь, сделав это? Есть ли у тебя право рычать на служащего банка или огрызаться на детей? Да, но проявишь ли ты при этом любовь? У Деналин было право парковаться в центре гаража. И она довольно часто пользовалась этим правом. Я открывал дверь гаража и видел, что ее машина занимает половину ее парковочного места и половину моего. Я всегда добродушно намекал ей на это. «Деналин», — говорил я, входя в дом, — «чья-то машина занимает пол гаража, стоя в центре». Может быть, однажды я сказал это более строго, не таким легкомысленным тоном. Я честно не знаю, что произошло. Но она начала ставить машину на своей половине. Я услышал, как дочь спросила ее, почему она перестала ставить машину в центре. «Мама, это что, так важно?» «Для меня не важно. Но, похоже, это важно для вашего папы. А если это имеет значение для него, то имеет и для меня». Разве это не было вежливо? Разве это не было так, как угодно Христу?

Новая музыка на свободном радио.

0: Доброе семя. Важные истины для духовной жизни.
1: А если Господин узнает? Я открыл тебе грех мой и не скрыл беззаконие моего. Я сказал, исповедую Господу преступления мои, и ты снял с меня вину греха моего. Блажен, кому отпущены беззакония. Псалом 31, стихи 5 и 1. Карим работает у могущественного арабского эмира в большом парке с экзотическими птицами, среди которых есть редкого вида утка, которой эмир очень гордится. Увидев однажды что-то в зарослях, Карим стреляет из своей рогатки. О боже, он убил утку эмира. В ужасе он закапывает ее, думая, что никто не видел. Узнав об исчезновении утки, эмир пребывает в гневе. Вскоре после этого повар просит Карима принести воды. Тот отказывается, и тогда повар шепчет: «А если господин узнает, кто убил утку?» Подавленный, Карим вынужден подчиниться. Повар прибегает к этому всякий раз, чтобы Карим выполнял его приказания. И каждый раз, когда он пытается возразить, угроза повторяется: «А что, если господин узнает, кто убил утку?» И Карим уступает. Бедный парень на грани срыва. Он идет к эмиру, падает к его ногам и признается в том, что совершил, и получает прощение. Он уходит с чувством свободы. По пути ему встречается повар и говорит, чтобы он принес воды. Он отказывается, но повар повторяет: «А что, если господин узнает, кто убил утку?» Карим торжествующе отвечает: «Он уже знает, и он простил меня». Эта история показывает то, что происходит с грешником. Признавшись Богу в своих грехах, он знает, что прощен и свободен от груза своей вины и рабства сатаны. Теперь у него мир с Богом.

0: Евангелие от Марка.
1: «Приходит в Иерихон, и когда выходил он из Иерихона с учениками своими и множеством народа, Вартимей, сын Тимеев, слепой сидел у дороги, прося милостыни. Услышав, что это Иисус Назарей, он начал кричать и говорить:
2: «Иисус, сын Давидов, помилуй меня!»
1: Многие заставляли его молчать, но он еще более стал кричать:
2: «Сын Давидов, помилуй меня!»
1: Иисус остановился и велел его позвать. Зовут слепого и говорят ему:
3: «Не бойся, вставай, зовет тебя».
1: Он сбросил с себя верхнюю одежду, встал и пришел к Иисусу. Отвечая ему, Иисус спросил:
4: «Чего ты хочешь от меня?»
1: Слепой сказал ему:
2: «Учитель, чтобы мне прозреть».
1: Иисус сказал ему:
4: «Иди, вера твоя спасла тебя».
1: И он тотчас прозрел и пошел за Иисусом по дороге.
5: Walk up, you did a second.

История христианских гимнов. Гимн «Господь, прибудь ты с нами» написан в 80-е годы 19-го столетия. Написал его один из пионеров евангельского пробуждения в России Никита Матвеевич Четвернин. Никита Матвеевич был, пожалуй, первым из уверовавших в Саратовской губернии, в селе Турки, и близким другом одного из основателей евангельского движения в России Василия Васильевича Иванова. Впервые гимн «Господь, прибудь ты с нами» появился на страницах журнала евангельских христиан-баптистов «Беседа» в 1891 году. Никита Матвеевич не был известным поэтом, да и не стремился к этому. Писал вдохновенно, как тогда подмечали, с помазанием Духа Святого. Поэтому гимн «Господь, прибудь ты с нами» живет и звучит в церквях уже второе столетие.

Всем привет! Это Андрей Стародубцев. В спорте или любом другом преодолении есть понятие «второе дыхание». В момент, когда давление кажется превосходящим все силы, перед тобой встает выбор – сдаться и все бросить или приумножить усилия и продолжить двигаться. И, пробуя второе вопреки ощущениям, ты вдруг обнаруживаешь, что на тебя обрушился поток новых сил. Я верю, что сегодня такой момент настал для «Свободного радио». Если вместе мы приложим усилия веры, если продолжим движение вопреки давлению, все необходимые ресурсы придут. «Свободное радио» нуждается в финансовой поддержке каждого слушателя и каждой церкви. Помогите нашему голосу, провозглашающему истинное Евангелие. Зайдите на сайт donatefree.ru и узнайте о всех способах поддержки.

0: Святый, святый, святый.
1: Знаете, в чем чудо радио? В том, что голос достигает самого сердца, даже если говорящий находится за тысячи километров. А еще чудо в том, что вы откликаетесь. Спасибо каждому, кто помогает нам говорить. Мы вместе делаем невозможное возможным. Зайдите на наш сайт свободная.медиа и нажмите кнопку «Поддержать».

0: Доброе семя. Важные истины для духовной жизни.
1: Что делает человека христианином? Благодатью вы спасены через веру. И сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился. Послание к Ефесянам, 2 глава, 8 и 9 стихи. В одном из словарей есть следующее определение. Христианин — это тот, кто верит в Иисуса Христа и крещен. Слово «христиане» появилось в Антиохии, где так стали называть учеников Иисуса. Их поведение и их слова говорили о привязанности к Иисусу Христу. Таким образом, первоначально под словом «христианин» подразумевался приверженец Христа. В наши дни этот термин часто применяют к тому, кто принял христианское крещение, но не обязательно является учеником Иисуса и, может быть, даже не верит в Него. Можно ходить в церковь, заниматься благотворительностью, но не иметь веры в Иисуса Христа. Таковой не является христианином в библейском смысле этого слова. Также один из словарей определяет веру как твердую убежденность, как абсолютную уверенность в чем-либо или в ком-либо. А теперь пусть каждый из нас задастся вопросом, а действительно ли у него есть вера и полная уверенность в Иисусе Христе? Верим ли мы, что это Сын Бога, сошедший с небес, чтобы претерпеть суд, который заслуживали мы? Верим ли мы, что Он действительно воскрес из мертвых и скоро вернется, чтобы забрать своих в дом Отца? Это та вера, которая может сделать из нас истинных христиан. Помните, что согласно посланию к евреям, без этой веры Богу угодить невозможно.

Ты родился в глуши лихих подмосковных квартир. Твой родитель ходил за тобою, как конвоир. Ты за тумбочкой ныкал помятый союз Аполлон. Одноклассники тебя называли шпион. Ты был так неспортивен, ты шаркал, как будто старик. Ты листал на помойках страницы оставленных книг. На работе считали, что ты типа немного того. И однажды среди мусорных баков ты встретил его.

знаешь, как победить тревогу и боль. И ты немного понял, но главному все-таки внял. И в субботу в 15:00 ты вошел в этот зал. Там в сияющем свете раздолбанных прожекторов

Твой приятель Виталий был странен и длинноволос. Ты пришел к нему, чтобы задать ему свой вопрос. И он ответил: я понимаю, о чем ты, старик. И протянул тебе стопку зачитанных правильных

Этим утром ты очнулся в подвале на битом стекле. Ты был как человек, положенный заживо в склеп. Вдруг ты понял, что рядом с тобою есть кто-то живой. Он взвалил тебя на спину и потащился с собой. Он тебя поднимал по разбитым ступеням наверх. Он тебя поднимал из подвала под утренний снег. Как будто ты был сопливый пацан, и он твой отец. На его голове ты увидел терновый венец. Ты очнулся, когда ты почти что вернулся домой. Ты почувствовал, в воздухе пахнет скорой весной. А потом, поднимаясь и отчитывая

0: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Скала. И все пили одно и то же духовное питье, ибо пили из духовного последующего камня, камень же был Христос. А это были образы для нас. Первое послание к Коринфянам, 10 глава, с 4 по 6 стихи. Бог, который дал воду из разбитой скалы жаждущим детям Израиля, это тот же самый Бог, который дал нам жизнь через тело своего избитого сына. Чудесное обеспечение водой, которое они испытали, было прообразом чудесного обеспечения праведностью, которое испытали мы. Ничто не утоляет глубокую жажду человека по Богу, кроме глубоких взаимоотношений с Богом. Павел провозглашает: «Камень же был Христос». Иисус говорил о воде жизни, которую Он даст тем, кто жаждет. В 4 главе Евангелия от Иоанна Иисус сказал женщине-самаритянке: «Всякий, пьющий воду сию, вас жаждет опять. А кто будет пить воду, которую Я дам ему, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую Я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную». Евангелие от Иоанна, 4 глава, 13 и 14 стихи. Те, кто старается утолить эту жажду чем-то другим, обнаружат, что они продолжают жаждать. Но когда вы идете к этой скале, которой есть Христос, то вода, которую Он дает вам, не только утоляет, она переливается через край, как из источника живой воды. Жаждете ли вы сегодня? Все, что вам нужно сделать, это сказать скале. Он сделает так, что потоки живой воды потекут к вам. Он откроет шлюзные ворота и утолит вашу жажду. Отец, мы благодарим Тебя за Иисуса Христа, скалу, которая была разбита за нас. Удержи нас, чтобы мы не ходили к другим источникам, когда жаждем. Помоги нам принести нашу жажду к Тебе, чтобы мы могли пить свободно и вдоволь и нашли то удовлетворение, которого мы ищем. Во имя Иисуса мы молимся. Аминь.
1: Новая музыка на свободном радио.

Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения. В эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

0: Когда-то мне было непонятно, как вообще здравомыслящий современный человек может верить во всякую религиозную чушь. Эти мысли я стала записывать в специальный блог «Меньше ада».
1: Дарья Косинцева, автор популярного блога «Меньше ада».
0: И по сей день читатели этого блога спрашивают меня, мол, как же ты все-таки умудрилась стать христианкой?
1: Дневник бывшей атеистки.
0: А вот так. Главная ошибка многих людей – они считают, что быть умным – это правильно писать и говорить. На самом деле быть умным – это правильно поступать. Упертый грамматический нацизм и знание слова «дискурс» не спасет от разочарования в жизни. Одна из самых интересных для меня евангельских тем – это тема «Иисус против книжников и фарисеев». Это противостояние красной нитью проходит через все Евангелие. Суть его в том, что пока фарисеи рассуждают, как правильно – и произносят пафосные слова, Иисус просто делает правильно – спасает, исцеляет, кормит, воскрешает. Ему не нужна развернутая теоретическая база, подробные источниковедения и прочие размусоливания. Он с легкостью владеет тем же материалом, что и фарисеи, но предпочитает говорить с народом максимально просто и делать радикальные выводы. Витиевато рассуждающих фарисеев, которые любят ходить в собрания, он высмеивает. Народ он поражает тем, что говорит как власть имеющий, то есть по-русски «могёт». Все у него нормально получается. То есть пока у книжников теория, у него практика, инженерия жизни. Поэтому ему ничего не стоит превратить воду в вино. Можно изящно курить и неизящно напиваться, выстригать себе красивую челку, читать стихи и петь песни, менять половых партнеров и при этом все глубже с годами уходить в депрессию и пустоту. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты. От Матфея, глава 23, стих 27. Мы предъявляем миру претензии, что он не соответствует нашим высоким стандартам. Мы ставим стену между собой и миром, стену из собственного самолюбования, стену, которую когда-то строила и я, пока, наконец, не начала разбирать ее по кирпичикам, и мне стало гораздо легче дышать. Я поняла, как скучно с пафосной моськой транслировать собственную уникальность, и как приятно быть немного дурочкой и ребенком, и других воспринимать как детей. Как легче становится жить, когда в тебе не вскипает ненависть при слове «звонит» или когда коллега несет какую-то ерунду, не соответствующую физике 9 класса. Когда ты в этой легкости, в этом потоке, то можно как-нибудь играючи сдвинуть гору, как ребенок, играя с законами физики. «Славлю тебя, Отче, Господи неба и земли, что ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл то младенцам». От Матфея, глава 11, стих 25.
1: Дарья Косинцева. Дневник бывшей атеистки.
2: Свободное радио. Делай, что должен, и будь, что будет. И будь, что будет.

0: Евангелие от Матфея.
1: Тогда приступила к нему мать сыновей Завидеевых с сыновьями своими, кланяясь и чего-то прося у него. Он сказал ей:
2: «Чего ты хочешь?»
1: Она говорит ему:
3: «Скажи, чтобы сии два сына мои сели у тебя, один по правую сторону, а другой по левую в царстве твоем».
1: Иисус сказал в ответ:
2: «Не знаете, чего просите? Можете ли пить чашу, которую я буду пить, или креститься крещением, которым я крещусь?»
1: Они говорят ему:
4: «Можем».
1: И говорит им:
2: «Чашу мою будете пить, и крещением, которым я крещусь, будете креститься. Но дать сесть у меня по правую сторону и по левую не от меня зависит, но кому уготовано отцом моим».
1: Услышав сие, прочие 10 учеников вознегодовали на двух братьев. Иисус же, подозвав их, сказал:
2: «Вы знаете, что князья народов господствуют над ними, и вельможи властвуют ими. Но между вами да не будет так. А кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою. И кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом. Так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих».
0: Свободное радио. Всегда

0: Наталья Мелешко. «Здесь нет его», так ангелы сказали во гробе у распятого Христа. О том давно пророки предвещали. Христос воскрес, несется сквозь века. Христос воскрес, приветствуют народы. Христос воскрес, им вторит вся земля. Христос воскрес, ликует все в природе. Христос воскрес, звонят колокола. Христос воскрес, ты говоришь устами, а в сердце эта истина живет. Ты зришь его духовными очами. В тебе воскрес Христос, душа поет. Христос воскрес и жив теперь вовеки, в сердцах людей творя свою любовь, разрушив плен греховный человека, за этот мир пролил святую кровь. Христос воскрес, и неспровержен дьявол. Тогда его пронзил Голгофский крест. А Богу в небесах хвала и слава. Христос воскрес, воистину воскрес.
1: Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Новый час на свободном.
1: Время искать истину.
0: Странные страницы. Или нескучная история христианства. Здравствуйте. Вы слушаете подкаст «Странные страницы» или «Нескучная история христианства». Здесь мы говорим о том, что обычно не попадает в учебники, лекции или воскресные проповеди. О курьезах, парадоксах и нелепостях, которые, тем не менее, были на самом деле. Меня зовут Катя Ватуля, и сегодня у нас история про праздник, который церковь запрещала 300 лет, и который люди все равно праздновали. Потому что запрещать веселье – это, как выясняется, не самая эффективная стратегия. Итак, Франция, 12 век. Соборы Парижа, Баве и Шалона. Рождественский сезон. И вот в эти святые дни в храмах начинает происходить нечто странное. Младшие клирики, субдиаконы, певчие, служки, те, кто обычно стоит в тени – вдруг выходят на первый план. Они поют странные песни, необычно ведут службу и даже выбирают себе шутовского епископа, папу дураков, поп де фу. И это не бунт, это литургия. Точнее, пародия на литургию, но пародия благочестивая. Историки называют этот праздник «Festum Fatuorum» – «Праздник дураков». Первые упоминания о нем относятся к 1160 году. Праздник проходил в Париже, Баве и Шалоне. Это задокументировано. Приурочен он был ко дню обрезания Господня, 1 января. Почему именно этот день? Потому что 1 января – это еще и начало Нового года. Время переворота, карнавала, временного безумия. Церковь как могла пыталась этот языческий хаос осветить. Получилось неожиданно. Вот как это выглядело. В соборе выбирали епископа дураков, эвек де фу. Он облачался в епископские одежды или в то, что их напоминало. Ему вручали бакулюс, посох, иногда с бубенцами. И он правил несколько дней, от Рождества до Крещения. Что происходило в эти дни? О, много чего. Субдиаконы занимали места епископа и каноников. Пели пародийные гимны. Вместо ладана жгли старые подошвы. Играли и бегали по храму. Иногда надевали маски и переодевались. Кроме того, в празднике принимал участие осел. Под пение «Orientis Partibus» из стран Востока осла вводили в храм. Он шел к алтарю и стоял там все время мессы, рядом с епископом. Его появление было посвящено бегству святого семейства в Египет и было частью праздника дураков. Средневековая церковь долгое время сквозь пальцы смотрела на этот выпуск пара. Считалось, что раз в год можно позволить себе безумство, чтобы в остальное время строго соблюдать порядки. Богословское обоснование, кстати, у праздника было, и вполне серьезное. В «Магнификате», «Песне Богородицы» есть слова «Низложил сильных с престолов и возвысил смиренных». Так что праздник дураков – литургическое исполнение этих слов. И это не насмешка над церковью, это насмешка над миром. Миром, где все перевернуто с ног на голову. Праздник дураков – это карнавал, перевернутый мир. Это момент, когда уродство становится красотой, а красота – уродством.

дурачеством, когда последний становится первым и наоборот. Кстати, праздник дураков описан в романе Виктора Гюго «Собор Парижской Богоматери». Во время него Горбун, звонарь Нотр-Дама Квазимода, избирается папой дураков. Его сажают на трон и носят по улицам. Именно с этого начинается роман. В Средневековье вообще существовало особое отношение к смеху. Был даже особый «ризус пасхалис» – пасхальный смех. Проповедник мог вызвать смех в пасхальной проповеди, чтобы показать радость воскресения. Считалось, что дьявол не выносит смеха. Но был и страх. Слишком много смеха – тоже грех. Поэтому церковь то терпела карнавал, то запрещала. И вот в 1435 году Базельский собор официально запретил праздник дураков. Хотя в некоторых французских епархиях его продолжали тайно или полулегально праздновать вплоть до XVI века, пока реформация и контрреформация окончательно не искоренили эту традицию. Сегодняшняя история подтверждает, что смех – не враг веры. Человек, который никогда не смеется, вряд ли понимает, что такое радость спасения. Христианство – это не похоронное бюро с богословским уклоном. Это весть о том, что смерть побеждена, а это, согласитесь, повод для радости. Но сегодняшняя история также учит нас, что для всего должно быть свое место. Святыня – не декорация для карнавала, и границы нужны. Иначе веселье просто поглотит то, ради чего мы приходим в церковь. Ну и напоследок скажем, что запрещать радость бесполезно. Люди все равно найдут, где посмеяться. Вопрос только в том, будет ли это здоровый смех или разрушительный. Так что в следующий раз, когда услышите, что в церкви всегда все должно быть чинно и благородно, вспомните, что был период, когда в храм заводили осла и играли в кости у алтаря. Церковь это пережила. Отсмеялась, помолилась и пошла дальше. Осел, кстати, тоже. Говорят, он вел себя достойнее некоторых прихожан. До встречи в следующем выпуске «Странных страниц. Истории христианства». С вами была Екатерина Ватуля.

0: строчка из первого письма Павла Тимофею.
1: «Верно и безупречно соблюди все, что я тебе заповедал, до дня явления Господа нашего Иисуса Христа. Его в должное время явит нам Бог, блаженный, единый властитель, царь царей и Господь Господ, единственный, кто бессмертен. Он живет в неприступном свете, его не видел никто из людей и увидеть не может. Ему честь и вечная сила. Аминь».
2: Лови момент. Ты все равно будешь неправ в глазах людей, когда вдруг сделаешь свой шаг на высоту идеи. Найдутся и такие, что скажут, мол, не подадут руки при встрече, не сдерживая себя ни во взглядах, ни в оборотах речи. Кто-то скажет, что ты из грязи в князя, забывая, естественно,

никого не кинул. Твои ориентиры — небо, а тело — место для души. Они считают, ты ошибся. Докажи. Переверни весь мир, и что бы ни было, найди ту истину, ради которой стоит жить. Найди ее, почувствуй, покажи. Другого нет. Кому-то светят лампочки, а кто-то был рожден, чтобы родился свет.

Улыбка, чистый взгляд – это твои богатства. У этого реально нет цены. Это дается только, если так захочет Бог. Храни его, не потеряй в пыли дорог, не променяй на денег рабство, чтоб не подумать в старости. Жаль, что не смог. Гони страхи, не избежать плахи, если она предрешена. А если нет, подумают, родился в рубахе. Но ты-то знаешь, истина одна. Никто не прав, не виноват, никто не лишний. Все же

частью служения Христианского радио. Поддержи «Свободное». Наш сайт свободное.медиа.

0: «Доброе семя. Важные истины для духовной жизни».
1: Молитва и служение Слова. «Мы постоянно пребудем в молитве и служении Слова». Книга Деяний апостолов, 6 глава, 4 стих. После того, как апостолы были освобождены от участия в материальном служении, а именно оказывать поддержку нуждающимся, они смогли посвятить себя исключительно тому, что возложил на них Господь. Как его свидетели, они должны были проповедовать покаяние и прощение грехов во имя Его. Бросается в глаза то, что в приведенном в начале стихе они говорят не только про служение Слова, но и про молитву. Это имеет большое значение для нас, для тех, кто служит Господу. Каждая возможность проповедовать должна сопровождаться молитвой. Это даст то, что говорящий будет зависеть от Бога, а его проповедь принесет плоды. Стоит отметить и порядок. Вначале молитва, затем служение. Разговор наедине с Богом, которого не обмануть, предшествует выступлению перед людьми. Молитва — это мощное оружие в борьбе с дьяволом. Ввиду противления, с которым мы сталкиваемся, мы находим прибежище в нашем всемогущем Боге. Молясь, мы обращаемся к источнику силы и мудрости, из которого можем черпать постоянно, чтобы неустанно исполнять свое служение и соответствующим образом поступать. В этом вопросе примером для нас является Господь Иисус. Рано утром, прежде чем начинать свое служение в Израиле, Он молился своему Богу. Евангелие от Марка, 1 глава, 35 стих.
2: Свободное радио. Нам по пути.

0: Новый час на свободном.
1: Время дорожить теми, кто рядом.
2: 25 сентября 1555 года был заключен Аугсбургский религиозный мир. Это соглашение признавало лютеранство официальной религией и устанавливало право на выбор вероисповедания для имперских сословий, то есть курфюрстов, светских и духовных князей, свободных городов и имперских рыцарей, которые могли свободно перейти из католичества в лютеранство и обратно. Условия договора имели статус имперского закона и легли в основу государственного устройства Германии нового времени, обеспечив здесь стабильность на протяжении второй половины XVI века. В то же время Аугсбургский мир не признавал свободы вероисповедания самих подданных империи, что привело к возникновению принципа «чья земля, того и вера» по латыни «cuius regio, eius religio». В соглашении фиксировалось право на эмиграцию для жителей княжества, не пожелавших принять религию своего правителя, причем им гарантировалась неприкосновенность личности и имущества. Католической партии удалось внести в текст Аугсбургского мира так называемую «духовную оговорку», в соответствии с которой в случае перехода в лютеранство католического духовного князя, епископа или аббата, он подлежал отрешению от власти, а на его место избирался католик. Таким образом, гарантировалось сохранение за католиками всех духовных владений. Аугсбургский мир, признав лютеранство в качестве конфессии наравне с католицизмом, впервые в Европе выработал принцип мирного сосуществования нескольких вероисповеданий в рамках одного государственного образования. Однако уже в начале 17 века система, созданная на основе Аугсбургского мира, распалась, что стало одной из причин 30-летней войны.
3: След в истории.